эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. 10.

0: Рекорд. Реклама. Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис «Гарантия». Более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилям с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от честного застройщика.
7: Складывайте возможности. Умножайте доход.
8: Приглашаем к сотрудничеству.
7: 249-1909. 249-1909.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Нужна реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12 плюс подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо поднывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
6: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.

0: Сакура. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-0-134-608. 12+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет! У нас 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Привет, друзья! Серединка рабочей недели. Красивая какая цифра? 09.09.2026 год. У кого сегодня свадьба, поздравляю.
2: Также у нас 2 гороскопа впереди за эти 4 часа, поэтому слушайте их внимательно. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тему мы всегда придумываем, чтобы вам было полегче и размять свои голосовые связки. Послушать себя в прямом эфире всегда приятно. Вот о факты. Расскажем, конечно, ребят сыграют в популярити, а вы им поможете. Мы и сыграем с вами, с кем-то из вас, точнее, тоже это будет. А пока переходим к рубрике «Есть повод». У нас на 9 сентября 2026 года.
3: Международный день красоты. Поэтому давайте сегодня все немножечко будем красивее, чем вчера.
2: Да, поэтому сегодня как минимум стоит умыться, парни, помыться, причесаться.
3: Зубы чистим?
2: Нет, конечно, зачем? Всероссийский день лук сегодня.
3: Ой, хорошо, что Стасик не слышит.
2: Лука, это же... А, реально лука, причем зеленого, вот этого. Я думал, это в день красоты, типа, твой лук, как ты выглядишь. Это вся история, ну да.
3: Вот когда ты слышишь слово лук, ты какой представляешь, головку или зеленый?
2: Лук.
3: Я обычно головку.
2: Наверное, скорее зеленый больше всего. Ну да, как-то он больше ассоциируется.
3: А Стас какой не любит? И тот?
2: Любой. День изобретения новых привычек сегодня. Поэтому новые привычки, 66 дней. Она должна устаканиться. Вчера обсуждали, кто был с нами.
3: А представляешь, какая ты привычка? Я привычка хамить.
2: Неплохо.
3: А ты какая привычка?
2: Привычка привыкать. Всемирный день сельского хозяйства. Сегодня замечательный праздник. Все, кто занимаются и зарабатывают сельским хозяйством, друзья, вы большие молодцы. Благодаря вам у нас есть день лука, например.
3: Да, копну сено бы сейчас где-нибудь найти рядом с городом, фотосессию в осенне устроить, а?
2: Да, главное, без кальяна, судя по последним историям.
3: Да-да-да.
2: Международный день судоку.
3: День прекрасного чудака.
2: Как завуалировали слово «дебил», да? День прекрасного чудака. День утилизации батареек сегодня, поэтому если у вас много скопилось их, вы знаете, что с этим делать? Нести вниз, там есть коробочка.
3: Уже представляешь праздник? Всемирный день электромобилей, 6 лет отмечается.
2: 6 лет электромобили уже в нашей жизни плотно, ну гораздо больше, на самом деле, отмечают просто сейчас. День дизайнера графика сегодня тоже.
3: Международный день коробочного вина.
2: Вот.
3: Все студенты с ним знакомы.
2: Вот она, душа монаха, просыпайся давай, береги себя.
3: В общем, либо что у тебя самая красивая часть тела на тебе, либо какая ты привычка.
2: Или коробочное вино, не забывай.
3: Мы против алкоголя, никакого коробочного вина. Какая ты коробка.
2: Первый раз жаль, что против этого такая тема пропадает. Так, ну давай, выбирай.
3: Кто ты на селе?
2: Что ты на селе?
3: Смотри, кто ты на селе? Либо самая красивая Отлично. Частичка тебя, либо какая ты привычка.
2: Кто-то из села-деревни. Давай вот так все. Вот. Этим утром. Давайте, друзья, голосовыми запишите в чат мобильного приложения Рекорда. Ждем, скоро будем слушать. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 9 сентября и прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом окончательно не впасть в детство.
3: Тельцы, сегодняшний день вам будет трудно провести спокойно. Наибольшее удовольствие вы получите от общения с веселыми людьми.
1: Близнецы, вы же сегодня будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого и не заметить.
2: Раки, хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям.
3: Львы, сконцентрируйтесь на чем-нибудь одном и гоните остальные мысли прочь.
1: Девы, несмотря на то, что настроение сегодня будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время.
2: Весы, чем бы вы сегодня ни занимались, время ваше зря потрачено не будет.
3: Скорпионы, если вы когда-нибудь будете писать мемуары, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте.
1: Стрельцы, сегодня ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет вас помещаться.
2: Козероги, вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня как раз лучше придерживаться собственного мнения.
3: Водолея, лучшим отдыхом сегодня для вас будут тихие, не предполагающие высокой активности развлечения.
1: Рыбы, вам же сегодня стоит заняться вопросами собственного здоровья. Всем хорошего дня, друзья!
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Где встречается такое, что земля над головой?
5: Не знаю. Где?
4: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
5: Где?
4: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
5: О, это я знаю. В автокресле.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Сакура. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
7: Больше сделок.
6: Квартиры от агентства «Статус».
7: Строительство загородных домов от честного застройщика.
6: Складывайте возможности. Умножайте доход.
7: Приглашаем к сотрудничеству.
6: 249-1909. 249-1909.
8: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
9: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608. 12+.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Ваши голосовые сообщения все еще ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Совсем скоро их включаем. Сегодня кто вы из деревни, села? Что вы, может быть, предмет какой-то? Может, что-то живое? Да, пожалуйста, что хотите.
1: Может быть, ведро.
0: Может быть. А мы пока про Японию поговорим. Там проведут турнир по сну. Главный приз 1 миллион рублей. Но это не обычный турнир, как мы привыкли. Каждый год проводится же. Участникам дадут 90 минут вообще, чтобы уснуть быстрее соперника. И тот, кто быстрее уснет, тот и выиграл. Дополнительные награды получат те, кто быстрее погрузится в глубокий сон. То есть это будут как-то контролировать или уснет в самой необычной позе. Вот еще какие условия. При этом спокойно заснуть не дадут. Конкурсантам будут специально мешать. И будет на это 90 минут у каждого.
1: Так, подожди, ну это же можно спровоцировать, не знаю, 3 дня не спать, например, до конкурса, и потом вообще вот по барабану кто там будет мешать. Ну, ты вырубишься и все.
0: Каждый готовится как хочет, ограничений нет, пожалуйста, все не поспят 3 дня. Все же все равно в равных условиях придут, в основном.
1: Ну и позу, по сути, тоже сложно же во сне контролировать. Ты уж как заснешь, так заснешь.
0: Ну, это уже лотерея этого чемпионата.
1: Можно сделать что-нибудь такое неудобненькое.
2: На белую теле сходить, перед этим работать всю неделю, вымотаться, а потом просто прийти и сказать, у вас здесь 90. Прям на ходу, стоя.
0: Возможно, кто работает, да, там посменно как-то. И взять две смены подряд можно. Можно как-то еще и подзаработать 1 миллион рублей, например.
2: А там же кто-то допинги будет использовать, наверное. Какой-нибудь успокоительный чай, гипертаблеточка.
0: Пришел под ромашкой, да?
2: Да, так вот. Мелатонинчика, горсточку хапнул.
0: Но я думаю, что их проверят.
1: Надо допинг проверять.
0: Перед участниками. Они должны что-то сдать.
2: Поспать они... прикольно еще за деньги.
1: Сдать миллион рублей в общий банк.
0: Да, поспать за деньги, да, сейчас подумал.
2: Нормально.
0: Идея в тебе поселилась.
2: Если бы платили за это, о-о-о. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, стороны обсудили недавние визиты американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Трамп заявил о заинтересованности в прорыве по украинскому регулированию во время своего президентства, а Путин подчеркнул, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Правительство включило средства противодействия беспилотникам в перечень оружия и спецсредств, которые могут использовать работники почты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Гибель альпинистов при исходе лавины в Кабардино-Балкарии может стать самой массовой трагедией в горах России за четверть века. По данным СМИ, лавина с горы накрыла группу из 33 человек. Как минимум 12 погибли, 6 пострадали. Судьба еще 5 остается неизвестной. 10 альпинистам удалось спастись. Крупнейшей трагедией в горах с 2002 года остается сход ледника Околка в Кармадонском ущелье. Тогда погибли не менее 125 человек, включая съемочную группу Сергея Бодрова. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Топ покупок месяца.
14: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
13: А мода C5. Добавить стиля.
14: JQ J7. Впечатлить друзей.
13: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Вайбере.
1: А ваши голосовые слушаем, которые вы нам присылали сегодня. И тем-то какая горячая, да? Кто вы из деревни, кто вы из села? Вот так вот, с пельмешки начнем.
2: Доброе утро, вайкаперы. На деревне я вот этот, тот самый Василич, который пашет. И в полгода раз на две недели уходит в плавание просто. Вот. У нас плавать негде в городе, поэтому я и хожу в отпуск, но, в принципе, аналогия примерно такая.
1: У каждого есть такой Василич, действительно, провалился вот в эту синюю яму, и все ищут его, а в деревне дела стоят просто без Василича.
3: А он
4: Василич
3: этот,
4: Борисович.
3: А он дайвер, он спускается, людей достает оттуда, иногда составляет компанию, красавчик.
1: А он всем просто не отказывает. Елена.
5: Всем доброе утро. Я сегодня лошадь, потому что у нас в 8 часов отключают газ. И я как лошадь быстрее начинаю готовить. В 7 часов, вот до 8. У меня буквально час времени, я собираюсь приготовить щи.
1: Вот, видите, лошади у нас уже появляются в деревне. Сейчас мы заселимся, нормально. Игорь.
6: Доброе утро, вайкаперы. Я сегодня в поселке... Ощущаю себя шлангом для полива огорода, потому что проснулся на даче в поселке, забыл поставить будильник, проспал на работу, давай быстро-быстро собираться, а еще ехать на работу 1.5 часа.
1: Но это поселок городского типа уже, потому что все мы знаем, что в обычном поселке ведрами носят на огород воду, заливают в лейку и потом поливают.
3: Ну, может, там колоночки. Не, ну был бы шлангом, проснулся между грядок.
1: Игорь, это поселок городского типа. О-о-о. Его поселок. Александр.
7: Всем добрейшего утра, здравствуйте. А я на селе тот персонаж, который проснулся раньше всех, позавтракал, оделся, обулся. И достаю теперь всех, что мы будем делать целый день. Через 2 часа я устану, скажу, что кашу с вами не сваришь, и буду отдыхать, а вы впахивайте.
1: Любой дед, получается.
3: Но дед еще в течение дня должен появиться.
1: Обязательно появится.
3: С байками.
1: Когда им нужно будет поесть, он проголодается и придет. Следующая голосовая.
8: Привет, кто я, что я на селе? Ну, наверное, те самые удобные, утепленные резиновые сапожки на протекторе, которые всегда надо нести с собой в сумке, потому что асфальт можно закончиться, а дорожка до остановки раскисла. Счастливо!
1: Как тонко. Раскисло.
3: Описание села. Асфальт может закончиться не вовремя.
1: Да, раскисла дорожка, понимаешь как? Юля.
9: Доброе утро, вайкаперы, Санкт-Петербург, Кронштадт, всем доброе утро. Я сегодня пастух, который сейчас выгонит свое стадо детей по школам, и они там будут пастись полдня, я буду сидеть на... Всем привет, кто меня не узнал.
3: Нормально, то есть всем привет.
1: Концовка классная, да?
3: Да.
1: Ребята, вам доброе утро, всем тем, кто нас не узнал.
0: Вайкаперы на рекорде.
10: Новый трек на рекорде. Tony Dark Eye.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Рекорд. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
5: Подробности на dialogauto.ru.
6: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам. Ценам на nk.ru.
7: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: 5 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут на улице Мира от Тополевой до Журналистов, на проспекте Победы от Рихарда Зорги до Оренбургского проезда и на улице Академика Сахарова от проспекта Камалеева до Гвардейской. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру забор царский сделает таким, что прям ах.
4: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в два счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
5: Центр металлокровли. На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушные омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-7441. 16+.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
1: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале Ю.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
12: 16+.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Самая большая телесемья.
16: Мы выполнили свой долг родителей.
17: Посидим сегодня в тишине.
15: Возвращается с новой миссией.
18: Вы остаетесь бабушкой и дед.
15: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разорить.
19: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
15: Знакомо?
17: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
19: Пройдет.
17: Ты что сказал, Маш?
15: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители, родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: 9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.

0: Ну, уходя из отношений, считай правильно забрать с собой только хорошие воспоминания, все равно самое ценное время уже, к сожалению, не вернуть.
1: Ну, ребята, ребята, Оксана пишет, я сейчас тащу все, что можно с работы. Потом сразу много выносить неохота вообще. Хорошая тактика, кстати.
2: А начальник смотрит и говорит, значит, офис переезжает к ней, да, понятно.
1: Хорошо.
0: Бывший муж вывез то, что купил за 10 лет совместной жизни. Телевизор, нож и точилку для ножа, пишет Алена.
2: Многовато.
0: Уточилка для ножа, конечно, опасненько.
2: Это теперь не точилка, а утащилка.
1: А Андрей рассказывает, слышал как-то фразу, тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Это отголоски дедов, отцов, когда на заводах было много, а купить была проблема. Так вот, наверное, руководствуется Андрей этим же самым. Мы не осуждаем сегодня никого.
0: Я знаю, как проволоку просто километрами тащили.
2: Так она и стоит, если она медная, тем более.
1: Я знаю, как ее с улицы срезали в темноте. Это немного другая история.
0: Ксения, собак породы бигля, благодаря ей я открыла мастерскую по изготовлению адресников для питомцев. Познакомила меня с невероятно классными людьми. В общем, свою любимую собаку заберу.
1: А я вот не помню, по закону, если ты уходишь с работы, а ты работал с клиентами, ты базу можешь забрать или нет?
0: Нет, конечно.
1: Нет, не можешь? А если вручную переписать? Ну, ты же как бы не копировал, а просто записал,
0: да, потом,
1: себе
0: так,
1: на листочке,
0: смс-ку
1: забрал,
0: так,
1: получается, свои записи, и в этих записях была эта база.
2: Подожди, а почему? Почему ты не можешь забрать базу?
0: Угу. Ну, в смысле,
2: она
0: ты,
2: кому принадлежит?
0: Ты потом можешь, конечно, переманить своих клиентов, наверное, если такая же будет конкурирующая фирма. Но просто это будет на твоей совести.
2: А, про совесть речь по...
1: В такую-то тему говорить о совести.
2: Сюда
1: вот когда будет тема про совесть, тогда мы и поговорим.
0: Ну, кстати, нужно почитать трудовой договор. Может быть, сейчас работодатели как-то гарантируют свою безопасность в плане, если в продажах работаешь, как сделать так, чтобы не забирали клиентов.
1: Главное почитать, в каком виде нельзя забирать базу.
0: Да. Сыром, твердым.
1: Там написано, в каком забираем в другом.
2: Жидком, да?
1: Константин пишет, при разводе я забрал все, и даже девственность. Как он это сделал?
2: Свою обратно?
1: Как он это сделал, я не знаю.
0: При увольнении начальник мне заплатил, я забрал ключи от 5 складов, и ему пришлось менять замки на всех складах.
1: Есть такой вариант у нас в голосовалке, и там 3% за него проголосовали, видимо, делали так. Вот эти истории бы нам послушать в прямом эфире, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе, в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети пишите.
3: Двоекаперы на Рекорде.

0: Рекорд реклама. Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/сберпрайм.
1: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
5: Вейкаперы.
6: На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас ровно 9 утра в Петербурге по московскому времени, и мы с вами 2 часа еще будем.
3: А мы в этом часе не пропускаем ватафакты.
2: Да, к новостям переходим, и там OpenAI только что изменили мир. Ну, точнее, это вчера произошло. Новая модель компании, которую так все боятся, да, и мы про это говорим уже неоднократно, совершила фундаментальное математическое открытие, решив одну из 7 задач тысячелетия. Для этого и развернул 10 тысяч агентов и работал 88 часов без остановки, решая систему уравнения Навье Стокса. Этих вообще 7 задач существует, одну из них решил Перельман, тот самый петербуржец, да, легендарный, который затворнический сейчас такой и с того момента не давал никому интервью. Так вот, этот подвиг повторил искусственный интеллект. Это ничего себе, вы представляете, что это такое?
4: Пока смутно мы представляем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знали.
2: Сама суть. Перельман потратил на это всю жизнь практически, свою большую часть занимался. А этой штуке понадобилось всего 88 часов.
4: Ужас! Ты слишком умная и...
3: Цифра-то какая? 2 бесконечности?
4: Успокойся.
2: Мы можем только оценить, что это 2 бесконечности, а там вообще ребра там жидкими газами. Это закон какой-то Ньютона связан. Это настолько все заумно и от нас далеко, а для этой штуки вот так, как орешки. Вас не пугает все еще это?
3: Пугает.
4: Ну, вот не, это страшно. Давайте реально. Так, если это будет помогать человечеству, действительно, там, не обманывать его, то тогда, наоборот, это прекрасно, это чудесно.
2: Раньше считалось вообще, что и хорош в анализе данных, да, ты у него что-то спрашиваешь, он там в поисковике выдает и так далее. А здесь для решения этой задачи понадобилось мышление, действительно, сопоставить все, что все знания практически человечества, которые хранятся в интернете, совместить их и решить эту задачу. То есть оно уже мыслит, оно уже нас слушает, возможно, сейчас и работает.
4: Хорошо, смотрите, я знаю, если мы так боимся ИИ, то есть способ его победить. Но не четкий, вообще там 10%. Надо начать в интернете выдавать информацию заранее искаженную.
2: Пытались.
4: То есть
2: был эксперимент. Он фильтрует ее и говорит, нет, это неправда, основываясь на других данных, которые уже получил.
4: Вот, а данные, которые нормальные, их потихонечку изымать, переводить в книжный формат. Тогда ИИ начнет глупить.
2: Но с такими планами, Стас, мы не победим пока ИИ.
4: А я не собираюсь победить. Главное, повоевать немножечко с ним.
2: Время отдали, да, немножечко до вот этого самого.
4: Создать проблемок.
2: До Т-1000 хотя бы, да?
4: Да.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Возможно, про лук.
2: Нет, у нас сегодня вообще-то международный день красоты, поэтому факты будут про красоту. А вы знали, так, что в Древней Греции и Риме идеалом считались сросшиеся на переносице брови женщин, у которых не было от природы там волосни. Они дорисовывали их углем, либо приклеивали поддельные волоски из козьей шерсти с помощью древесной смолы.
1: Хорошо, что, во-первых, козья шерсть, а не что-то другое. Хорошо, что это осталось там, в прошлом.
3: Интересненько, прикинь, у нас сейчас пойдет такая мода.
1: Да пойдет рано или поздно.
2: Легко вообще. В Древнем Египте знаменитую черную подводку для глаз делали не только для красоты, но еще и для защиты. Свинец в составе краски помогал бороться с глазными инфекциями и отпугивал мух.
3: Да до сих пор это используют же.
1: Мне так в компании скажи про подводку, я же не пойму, что это нарисовать что-то.
3: Так, что это экспедиция, да, какая-то, дайверов.
1: Экспедиция.
3: Ну, подводка, что это такое? Есть же еще смысл.
1: Да-да.
2: В ОАЭ регулярно проводят масштабные фестивали красоты, но соревнуются в них не люди, а верблюды. Жюри оценивает форму губ, шеи, горба животных. А за использование ботокса, и да, есть такое, или подтяжек у верблюдов участников дисквалифицируют.
1: Ну, это издевательство людей, конечно. Над верблюдами, конечно. Ну, зачем колоть ботокс верблюда? Коли в себя.
2: Чтоб красивый был.
3: А представляешь, едут такие, ты прям сразу понимаешь, что она не на ботоксе.
2: Мой
3: накачанный. А она вся раздутая, и он такой: привет.
2: Все на одно лицо.
3: Но там и плювок, наверное, будет смачнее у верблюда. Там,
2: конечно,
3: просто пушка.
1: Если вообще что-то дойдет до воздуха.
3: Думаешь, в губах?
1: Конечно, останется все там в губах. Впитает и все.
2: Во времена Средневековья в Европе считалось, что частый контакт с водой вреден для здоровья и открывает поры для болезней. Из-за этого знатные дамы мыли голову крайне редко, используя вместо воды и шампуня всякие порошки из крахмала и муки.
1: Знатные вонючие дамы были.
3: Там и мужчинки, наверное, не отставали.
1: Ну тогда, там же, они же изобрели духи благодаря этому.
3: Французы, да, они начали использовать какую-то парфюмерию.
2: А еще помните, была мода на белые такие лица, их специально белили.
3: Да, это же наше время было.
2: В эпоху Возрождения европейские модницы, они вот как раз зону декольте и лицо носили густого свинцовые белила, чтобы вот добиться этой аристократической бледности. Кожа действительно белела, но потом это оказалось вредно. Кожа истончалась, серела, портилась, и вообще можно было отравиться.
3: Да ну брось, чего вдруг? Вроде же ничего такого страшного. Это как один император, который употреблял ртуть по чуть-чуть китайскую. Такой: я хочу бессмертия.
2: Еще одна интересная традиция, я вот, например, не знала. В Древнем Египте женщины полностью сбривали брови и выщипывали их, когда в доме умирала кошка. Так вся семья выражала глубокий траур.
1: Ну ладно, это хоть временно. Ну, потом же отрастали.
3: Ну и за кошкой.
1: Заводили вторую кошку, потом и начиналось.
3: Кошки священные. А потом с новой кошки уже с ее шерсти делали себе брови.
1: Ну это уже додумано.
3: Наверное.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Мира от Парковой до Журналистов, на проспекте Победы от Рихарда Зорги до Оренбургского проезда и на улице Космонавтов от Аграрной до Советской площади. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
7: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
10: Категория 16+.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Обсуждаем, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или при разводе. Такая у нас тема обсуждения.
2: Так, с работы нравится брать опыт, что тоже пригодилось в моей мастерской.
1: Дим пишет, забрать при расставании надо только личные документы, свою совесть и сувенир из прошлого. Остальное тебе просто не нужно и не пригодится никак.
2: Если буду разводиться, заберу мангал и беседку, чтобы проводить классное время, но уже без нее.
1: Анастасия пишет, какой-то не совсем корректный для меня вопрос, ну поэтому мы его и разделили, то есть, как две темы в одной. Уход с работы и уход с семьи, такие разные вещи, так и есть. Уходя с работы, забирают всю информацию и наработки. Уходя из семьи, забирают обычно детей, животных. Вот, общие из этих вариантов документы, личные вещи, вот что. Подарки, кстати, оставляют себе. Подарки — это не отдарки, если что.
2: Вот, кстати, нам по поводу базы клиентов. База клиентов является интеллектуальной собственностью компании, в которой ты работаешь. Но мы же знаем, что на практике это все по-другому происходит.
3: Конечно, что захотел, то и забрал. Любые имена.
1: База считается интеллектуальной собственностью. Это же вообще не интеллектуальная собственность.
2: Какая интеллектуальная собственность, если благодаря активным продажам ты наработал какую-то
3: знание.
2: Базу?
1: Это, знаете, по сути-то, нас сейчас возьми троих, пересели на другую радиостанцию, не назови вейкаперы, вот мы будем делать все то же самое, просто игрушки переименуем и будем называться там...
2: Все, что придумала в рамках радиостанции, остается на радиостанции.
1: Да, но с этим названием, по идее, ходы-то, они не являются интеллектуальной собственностью, считаются только названия. То есть я говорю, по сути, вот нас посади на другую радиостанцию, тем же составом, с теми же играми, переименую эту всю историю, это не будет считаться интеллектуальной собственностью.
3: Ну, не знаю,
1: не
3: там...
1: будет.
3: Да, ты узнал. Есть предложения какие-то уже стали.
1: В общем, да.
2: Ты же так уже делал.
1: Да, и замечательно это работает здесь, посмотрите.
2: Ничего не работает.
1: Классно работает, завтра вот сыграем.
2: Нет, ну в реальном договоре прописывается, что все, что придумано внутри компании, и база, видимо, интеллектуальная собственность, все, что наработано, остается как будто бы в рамках компании.
1: Так, а что ты отнесешь-то к интеллектуальной собственности? Как ты оценишь?
2: Мы сейчас говорим про базу клиентов, продажников.
1: Ну вот окей, это база клиентов.
2: То есть его телефон, его название компании, имя человека, которому ты когда-то что-то продавал, это интеллектуальная собственность компании, в которой ты работал. И по факту ты не можешь нести это к конкурентам или еще куда-то.
3: Да ладно.
2: Я с этого и начала, что на практике-то мы знаем другие.
3: И вы такие, да-да, подписывайте мое заявление, никуда не понесу. Я вот подумал, что если интеллектуальная собственность принадлежит компании, если на ее территории, то надо всю крутую идею выходить за пределы этого, как его, рабочего места за одну минуту, ну, после окончания, и говорить, типа, я хочу там, допустим, какое-то предложение по компании предложил, все, это твоя собственность.
1: Крикнул в воздух, да?
3: Да, все услышали, что ты уже не работал в этот момент, но применяют твои новшества и все.
1: Да, вот что-то тащить материально, это, конечно, за это могут наказать. Чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе, пишите в чат мобильного приложения и наши соцсети.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что космос должен оставаться пространством для международного сотрудничества, а не конфронтации. По его словам, космос должен быть площадкой для совместной работы, а не споров. Ранее президент США Дональд Трамп назвал Луну собственностью США. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов номинирован на приз Льва Яшина, награду «Фрэнс Футбол» лучшему вратарю года. Россиянин вошел в десятку претендентов. Сафонов стал первым российским вратарем, попавшим в список номинатов. В прошлом сезоне он помог ПСЖ выиграть чемпионат Франции и Лигу чемпионов, а также межконтинентальный кубок. Из Рима 1 сентября стартовал самый длинный кругосветный круиз в мире. Лайнер «Регата» проведет в пути 371 день и зайдет в 220 портов в 62 странах. Путешествие обойдется в 65 700 евро с человека, это около 6 миллионов 600 тысяч рублей. Предыдущий мировой рекорд принадлежал круизу Ultimate World Cruise от Royal Caribbean, он длился 274 дня. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая» на сцене «Осколки вечности». Состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Санкт-Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса
4: или потеря багажа – все под контролем.
3: Красота-то какая! Лепота!
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
20: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Рэперы.
1: Продолжаем обсуждать, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе. Вот Артем рассказывает. При уходе с работы забрал все, что было плохо прикручено. Плохо лежало вообще. Ибо нечего. Не доплачивать и лишать премии ни за что. Вот так вот сделал.
2: С работы ничего бы не взял. Нет ничего полезного. А вот моя последняя вытащила, когда уходила, вынесла вообще все, что вместе покупали. Правда, я сам сказал, забирай все, я новое куплю.
1: Надо было на работу ее запустить. Там бы тоже что-нибудь нашла, и ты бы вытащил. Так, Павел пишет. При разводе по совести оставил автомобиль. Были определенные договоренности с бывшей женой по итогу, а она меня обманула. Вывод, мужики, забирайте все, что можете.
3: Короче, если устраиваетесь на работу, либо что-то такое, сразу пометьте, что будете забирать.
1: Конечно.
2: Пишет нам кукуруза Хрущева. Я погрузчик дизельный забрал с работы, на котором 8 лет работаю.
1: Отлично. Алексей, здравствуйте всем, Беларусь на связи. При разводе забрал бы 12 лет своей жизни. Ну, Алексей, ну это уже, конечно, не вернуть. Ну что, как ты это заберешь?
2: Ой.
3: Это даже не приобретенное, это взнос.
1: Это колдовство уже.
2: Вот да. Смотрите, как человечек грамотно поступил. Всем здрасте, 5 лет назад с работы я забрал с собой напарницу, теперь она моя жена.
1: Интересно, а она же там работает еще или нет?
2: А вы знаете, что бывают организации, где запрещают парам, ну, грубо говоря, работать на одном мероприятии? Если они начинают встречаться вдруг, то они либо это скрывают, либо приходится кому-то уходить с этой работы.
1: Ну, с одной стороны, это нормально. Можно понять работодателя на самом-то деле.
2: А почему? Чтоб они на рабочем месте отношения не выясняли.
1: В любом случае, из дома что-то принесут на работу. Это может повлиять на рабочий процесс. Это же, по-моему, доказывали даже и куча исследований.
2: А если они в разных отделах?
1: Адекватно. Ну, если не взаимодействовать...
3: Ну, и самое главное, ну, завидно. Чего они там стоят, сосутся в столовой, а ты ничего не можешь, у тебя он йогурт этот.
1: Ты гречу
2: ешь. Столовая есть?
3: Столовая.
1: В общем, ходит. Друзья, обсуждаем, чтобы вы забрали, уходя с работы или просто из отношений. Пишите, все еще будем обсуждать чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: 16 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Рекорд. Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилям с пробегом в «Диалог Авто».
6: Подробности на dialogauto.ru.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно. Для

0: Всех.
1: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
6: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
5: Ответить на 1000 вопросов.
7: А это что? Почему?
8: А вот это что такое?
5: Заставить убраться в комнате? Разнять? Накормить?
9: Лиз, ты что, суп-чипс насыпал?
5: Инструкция по выживанию в собственном доме.
10: Запомни, Амиго, тут точно суровое место.
5: Александр Самойленко. Мария Порошина.
11: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
9: Пройдет.
11: Ты что сказал, Маш?
5: В новом сезоне сериала «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
13: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
14: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Скоро подведем голосование по теме, чтобы вы забрали, уходя с работы или из отношений. Еще немножечко комментариев ваших историй, которые у нас имеются.
1: Везде берите только позитив. Из отношений возьму опыт, все положительные эмоции. С работы опыт, нужные знания, нужных людей, накопления, друзей.
0: Анна рассказывает, при разводе забрала двух котов. Причем бывший супруг ускорил этот процесс шантажом. Грозился выбросить животных. Вот
1: он. Это жесть.
0: А после развода при любом случае обещал разделить животных между нами через суд. Эл говорит, логика.
1: Я думал, это там точка будет, и обещал разделить животных, точка.
0: Не-не, я договорил специально, чтобы все было нормально даже в истории про кошечек.
2: Так если не один животный, так может быть, ну, пополам?
0: Хомяков просто делить, конечно, там вообще как нечего делать. Там даже никто брать не захочет, наверное.
2: Наоборот, будет отказываться, это у тебя в квартире, это твои.
0: Твои хомяки, твои.
1: Так, значит, привет вам из Беларуси. У меня в точности все наоборот. 4 года назад я забрал свою жену к себе на работу. Теперь она дальнобойщик. Работаем вместе в одной кабине.
0: Семейное дело? Ну да, классно, классно.
1: А если не поссорятся, то кабину друг другу сносят?
0: Наверное.
2: Она идет в этот, в фуру спать.
0: Прицеп, да.
2: Конечно, пусть там тусит.
0: Давайте итог голосования подведем нашего, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или на разводе. На первом месте у нас вариант «ничего, ушли бы налегке». Просто так, это вы зря. На втором месте это домашнего питомца, конечно, обсуждали очень много про питомцев. И на третьем месте вариант «половину имущества и даже больше». Вот такие топ-3.
3: На рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
11: Вейкаперы
12: на Рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: У нас ровно 10 утра в Петербурге по московскому времени. Час еще будем с вами.
3: В этом часе игрулечка популярити. Требуем вашей помощи и поддержки в чате. У нас любовный гороскоп и горячие новости.
2: И вот какие исследования про ученых-то можно и рассказать. Они заявили и исследовали вообще, что курение делает людей более одинокими. Вот что, к чему это приводит. То есть курение не убивает, а угнетает, даже с одной стороны. Курильщики изначально чаще жаловались на нехватку общения и чувство изоляции. А за 2 года эти ощущения усилились заметнее, чем у некурящих людей. Вот что интересно. Исследователи предполагают, что болезни, связанные с курением, могут ограничивать социальную жизнь вообще, а запреты на сигареты сокращать число мест, где человек проводит время с другими. Вот такая вот история. Но якобы только вот может за никотиновой палочкой своей сходить и поговорить, а иначе и не может. Вот.
4: То есть ты выбираешь путь одиночки.
2: Путь одиночки, когда... Да, когда выбираешь никотиновую палочку.
3: Есть же схема. Люди, когда бросают, они как раз начинают ходить с курящими в курилку, чтобы слушать все те же самые сплетни, но уже не куря.
4: Ну, потому есть, потому что нам скучно сидеть и ждать, пока вы там покурите. Ну, я курящий.
3: Вот, получается, что исследователи какую-то странную закономерность выявили.
2: А те, кто бросает курить, выходят с курящими и начинают стрелять. Такие, ну я же не покупаю. Ну что, это же такая история.
4: А представляете, в семье, а там кто-то из них один курит, а другой нет. И они расстаются дома, и у них от этого депрессия. Дети вообще в изоляции, потому что этот курит, это тоже непонятно, чем занимается.
2: Пассивное курение исчезли новости. Оно все так же вредно или нет? Или мы скоро получим уже, раз озвучим?
4: Да, что со мной, доктор?
2: Интересно, пока про угнетение только говорят. Вообще курение это плохо, мы против этого.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Игра, в которую сражаются Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Открывайте, пока готовьтесь. Какой-то опрос был произведен у населения. В принципе, собрали 6 вариантов ответа. Расставили их по популярности. И вот ребята будут выбивать эти варианты ответа, а вы им помогаете всячески. Вопрос такой сегодня. Самое необычное место для знакомства. Вот, давайте.
2: Кладбище.
1: Нет такого.
3: Это же обычное место. Работа.
1: Нет и такого, необычное.
3: А работа на кладбище.
2: В уборной. Туалет.
1: Туалет, первое, самое популярное, да.
3: Серьезно? Туалет.
1: Да, самое популярное место для знакомства. Не знаю, как они в одну кабинку попадают.
2: Подожди, самое популярное, непопулярное место.
1: В популярное неудобное. Вопрос, я имею в виду.
3: А как они попадают? Она убирает, он делает свои дела. Или наоборот.
1: А еще давайте.
3: Лестница где-нибудь, подъезд.
1: Нет такого.
2: МФЦ.
1: Нет такого. Все проще гораздо.
3: Морг.
1: Ну, давай, больница пусть будет, да.
3: Ну, там рядышком, типа.
1: Да.
3: Ну, только...
2: В очереди.
1: Нет очереди. Где еще может быть?
2: В раздевалке.
1: Нет такого.
2: На свадьбе.
1: Нет, это же обычно. Там же необычно.
2: Так, самое необычное место для знакомства. Ну, кстати, тут... выкидывая мусор.
1: Нет такого. Странно, что люди это место считают необычным.
2: Да? Общественный транспорт?
1: Да, это метро.
2: Серьезно? Вот. Назвали... Метро необычное место?
1: Да, назвали необычным его почему-то. Еще три у вас осталось.
3: На природе где-нибудь.
1: В лесу, да.
3: В лесу.
1: Самый
3: в лесу.
1: Непопулярный ответ, это в лесу.
3: Да почему? Все же знакомятся, едят на шашлыки. У вас не будет лишка кич.
1: Это ты гуляешь
2: по парку. Мне кажется, неправильно поняли вопрос. И отвечали. Да, нужно думать, как они. Еще раз, задай нам вопрос. Давай.
1: Самое необычное место для знакомства.
3: Во сне.
1: Нет такого.
2: Парк.
1: Был же уже лес. Еще что?
2: В пробке.
1: Может, вам что-то подсказывают там, я не знаю.
2: Туалет, лифт.
1: Лифт есть вариант.
2: Лифт?
1: Да. Вот видите, нужно просто смотреть, что пишут слушатели.
3: Стоп, подожди, а почему ты два раза произнесла туалет?
2: Это я как раз подсказки просто читала.
1: Ну, один вариант вы точно не догадаетесь, он второй по популярности. Я сам не знаю, что он значит.
2: Это гнездо птиц?
1: Это физика. Просто типа...
2: На физике?
1: Ну, видимо, да. На парах по физике, может быть, как-то с этим связано. Либо...
3: На химии категорически.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Мира от Парковой до Журналистов, на проспекте Победы от Рихарда Зорги до Оренбургского проезда и на улице Космонавтов от Аграрной до Советской площади. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
7: Брехня.
6: Серега, покажи.
8: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
9: Центр металлокровли. Город Казань.
10: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП.
2: Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн.
3: Для детей от 7 до 18 лет.
4: Запись 211-0073. 211-0073.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS 75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
6: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
7: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-41, 16+.
9: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
10: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
11: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 9 сентября прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваш любимый человек будет довольно быстро принимать решения, на принятие которых у вас бы ушло несколько часов.
3: Тельцы, сегодня не стоит как-то форсировать события вашей личной жизни.
1: Близнецы, мирное течение вашей личной жизни сегодня может быть нарушено.
2: Рак, сегодня вам важно будет закончить какое-либо неотложное дело, которое будет висеть над вами дамокловым мечом.
3: Львы, сегодня вы вполне можете перепутать одного вашего любимого человека с другим, или с третьим, или с пятым. Сколько у вас там?
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку не захочется вникать в причины стремительного изменения вашего настроения.
2: Весы, каждое произнесенное вами слово будет сегодня весомым и значимым.
3: Скорпионы, не стоит сегодня по 10 раз повторять вашему любимому человеку одну и ту же вещь. Он так все понял, а если не хочет понять, то и не стоит.
1: Стрельцы, сегодня вашему же любимому человеку захочется рассказать вам о себе что-то важное, ценное, интересное на его взгляд.
2: Козероги, сегодня вы будете готовы исключительно брать, ничего не давая взамен.
3: Водолеи, вы чем-то сегодня увлечены, причем настолько, что забывайте о своей второй половинке, напомните, что вы ее любите.
1: Рыбы, сегодня вами завладеет какая-то новая, совершенно безумная идея, причем безумная она будет только для вас. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сборная России по футболу проведет 3 товарищеских матча в рамках осеннего сбора. 29 сентября команда сыграет с Ираном на Казань-арене, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. Осенний учебно-тренировочный сбор начнется 21 сентября. Единая туристическая виза стран Персидского залива, которую называют арабским Шенгеном, будет запущена в ближайшее время, заявил генсекретарь объединения. Виза упростит поездки между 6 странами – Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. При этом точные сроки запуска, стоимость визы и порядок ее оформления пока не уточняются. В Узбекистане начали тестировать использование стейблкоина в качестве средства платежа. Пилотный проект запустили Национальное агентство перспективных проектов и финансовый регулятор страны. В рамках эксперимента будут тестировать выпуск, обращение и погашение стейблкоина Хума. Один такой токен приравнен к 1 узбекскому суму. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: В хоромах своих аз есмь царь.
13: Каждый в своем доме царь.
14: А царским хоромам царская защита.
15: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые горячие на данную минуту.
2: Так, у нас новый рекорд мира. Шеф-повар за минуту открыл 91 бутылку шампанского с помощью сабли. Причем в 2023 году он же установил рекорд. Зовут его Мирко Райнер. Он тогда открыл 68 бутылок, сейчас 91. И что важно, у нас просто есть любители, я всегда смотрю на вечеринках, есть любители, которые вот саблей пытаются открыть шампанское. Если что, если бутылка недостаточно охлаждена, давление внутри очень высоким может быть, и можно пораниться. Поэтому просто... И не знаю, делали вы, пробовали сабли
1: по-гусарски
2: открывать?
1: По-гусарски называется, да? Ну да. Так открывается любой напиток, в котором есть газики, на самом деле, не только шампанское.
3: Да, и не только сабли.
1: Да, да? Если чуть подогреете, да, еще над костром подержите, буквально секунд 10 бутылку, так
2: она
1: стрелит.
2: Она сама откроется?
1: Нормально. Нет, нет, она откроется гораздо лучше.
3: Вопрос в другом. Ты говоришь, так часто происходит это. С какими гусарами ты тусишь? Это что за вечеринки, что вы там с саблями все ходите?
2: Ну, я просто вот узнала, что это небезопасно, оказывается. Вот что важно. Но мужчина, на самом деле, делал это ради благотворительной организации, и ему удалось собрать еще 14 тысяч евро для детей с сердечными заболеваниями.
3: Я вам сейчас шампанское и пошел сабли рубать.
1: Мне нравится, как подвязывается это под благотворительную организацию.
3: Это вам.
1: Я проверял сразу, сразу, Следственный комитет. Давайте.
3: Кому он открыл это шампанское?
2: Он рекорд устанавливал, плюс еще и деньги заработал.
3: А потом в ресторане адские списания идут, типа, куда шампанское делать? Люди воду пьют теперь.
1: У меня тоже горячая новость про мужчину одного, но только он сделал более жестокий поступок, наверное. Девушка спалила его, своего мужчину, на измене. Этот парень переписывался с потенциальными любовницами и рассказывал им, что нынешняя девушка умерла в автокатастрофе. Он сгенерировал даже картинку ее, где они прощались якобы с ней. Он говорит, вот, я иногда не вспоминаю все это в переписках. Он говорит, ну ничего, я иду дальше. Девочки жалели его, с новенькими, с которыми он переписывался. И, естественно, он выводил их навстречу.
3: Вот. Жесть.
2: Сильно, конечно.
3: Пошел Несквика, купил в пакет, пересыпал. Говорит, моя жена всегда со мной. Что же, пожалуйста.
0: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Ищите уютное место для дня рождения
10: или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
15: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
14: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
18: Мама, а когда мы опять...

0: пойдем в гости к зубной фее.
1: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
2: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
0: И зайки зубки проверим.
3: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: Международный день красоты же сегодня празднуется. Вот о чем нужно напомнить. И уже советуют в социальных сетях различные эксперты. Говорят, в этот день принято вообще замечать прекрасное все вокруг, да? Но начать стоит, пожалуй, с человека, который стоит напротив в зеркале. Вот что говорят. Ребята, нужно полюбить себя прежде всего, а потом полюбить все остальное. Звучит странно, конечно, этот призыв. Но ладно.
1: Домой возвращается вторая половина, говорит, я люблю себя, какой же ты классный.
0: И уходит вместо этого.
1: Да, все зеркало. Зацелованы.
0: Возможно, возможно. Но прекрасно, это же сколько всего интересного. Поля с рожью, да? Нравится вам?
1: Поля с рожью?
0: Наблюдать. Как ты от зеркала далеко отошел, Никит.
1: А зачем?
0: Я вообще про все прекрасное вспоминаю. Как Toyota Supra звучит.
1: Старенькая, причем не вот эти новые.
0: Конечно, конечно, конечно. Это же прекрасно.
1: Ну, ты когда сказал про поле, я вспоминаю все время фильм «Гладиатор». Помнишь, идет по полю в конце фильма?
2: Никита оселяет, деревня скучает. Может, корову тебе подарить?
0: Давайте.
2: Конь, кстати, продается. Хочешь коня?
0: Кстати, вы знаете фишку про коня вообще? Ну-ка. Мы с пацанами недавно узнали, когда было у нас приключение.
2: Ну-ка.
0: В общем, если вы перебрали и вам не сесть за руль, то очень просто, вам нужно иметь гужевую повозку. Оказывается, если кучер гужевой повозки не трезв и нарушил правила дорожного движения, все, что ему грозит, это штраф 1500 рублей. Все, больше вас никак не накажут, потому что времена, когда гужевая повозка регулировалась правилами дорожного движения, какими-то вот такими масштабными, они остались еще в древних временах. Поэтому у нас в Питере можно лошадь иметь и по 1500 всего платить после тусовки.
2: У нас велосипедных дорожек-то нет, а для гужевой повозки есть,
1: стоп,
2: конечно.
1: Не просто
0: лошадь.
1: А
0: они ездят по дорогам, это полноправное
1: а поворотники есть у гужевой повозки?
0: Нет, не надо, вот именно, вот в чем суть. Тебе нужна просто карета и конь.
2: И каждую пятницу и субботу у нас в Петербурге все на гужевых повозках.
0: А 1500 можно еще и отбить, если ты там в сторону, например, автова едешь, кого-то подбросить. Но и
1: ты
0: все.
1: Скорее повозку отобьешь. В прямом смысле.
0: И то, если ты нарушишь правила. Если не нарушишь коня вовремя, остановишь, никого не заденешь, у тебя никакого штрафа не будет.
1: Ну ты же в курсе, что при каком-то царапине у тебя страдает лошадь?
0: Нет.
1: И она уже дальше не
0: карета.
1: Поедет.
0: Карета. Лошадь-то здесь при чем? Лошадь обойдет, она умная, она трезвая.
1: Не, лошадь-то да, вот тот, кто в лошадь летит.
0: Но это так не происходит. В общем, это вам лайфхак. Заводите коня. Друзья, спасибо вам.
2: Моя подруга продает коня, кому надо коня?
0: Спасибо вам большое за это утро, завтра с вами услышимся. С вами были вейкаперы Никита Стасанин.
2: Классного дня, ждем завтра.
1: Всем отличного путешествия в этот день, пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026. Года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, здесь с вами задержусь на эти ближайшие 3 часа. Так это точно, чтобы вам рассказать, что фамилия 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера официально стала нарицательной в русском языке. Поэтому можно теперь всех быстро едущих людей называть Шумахерами. Институт русского языка имени Виноградова РАН внес слово Шумахер в словарь как обозначение водителя, предпочитающего высокую скорость. Вот, слово начали использовать, как оказывается, нарицательное еще в 90-е годы, на пике карьеры гонщика. Да, помним, трагичная история с ним немножечко произошла, с Михаэлем, ну как немножечко, такая относительно, да, нехорошая, но сейчас он находится дома на полном обеспечении под присмотром врачей, кому интересно. Но вот, знаете, если ваш друг-подруга быстро гоняет, можете спокойно говорить, ну Шумахер, это будет даже в рамках русского языка, отныне раз-то занесено в словарь как обозначение водителя, предпочитающего быструю скорость. Вот такой интересный факт, теперь к музыке, которую слышим в этом часе. Клан Карусель, Райд. Трек-каталог в этом часе.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-41, 16+.

0: Сакура.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Работы начались в апреле 2023 года. При этом новая конструкция закрывает лишь около 15% российско-финляндской границы, общая протяженность которой превышает 1300 километров. С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей. Лимиты составят 25, 50 и 200 тысяч рублей. При этом операция не считается переводом между своими счетами, поэтому комиссию могут взять оба банка. Карен Хачанов объяснил успех на US Open хорошей подготовкой и постепенным набором формы. Россиянин вышел в четвертьфинал, обыграв американца Лернера Тьена, 15-ю ракетку мира. При этом перед турниром Хачанов проиграл 4 матча подряд и впервые за 9 лет опустился на 50-е место рейтинга ATP. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».
3: Чанган, Джили, Череха, Вейлы, Ситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
4: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.

0: 18 лет. Рекорд. Реклама.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
0: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
3: Категория 16+.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие два часа останусь. Так это точно. Ну что, любители кино, поближе сейчас. Давайте-ка прибавьте громкость в своих приемниках. Энтузиаст сделал сайт Moving Screen Map. Он называется «С карты», где отмечены более 15 тысяч локаций в 166 странах из разных фильмов и сериалов. Представляете? И то есть вы по этой карте гуляете, и он такой: «О, вот здесь снимали сцену «Во все тяжкие». Такая-то, такая-то. О, вот здесь снимали из «Игры престолов» вот такую-то, такую-то историю». И так далее. То есть вы, по сути, можете, если путешествуете очень часто, постоянно в закладочке добавить себе как раз-таки вот этот сайт и путешествовать по тем местам, оказавшись в стране или в городе, где снимали этот фильм. Ну, по-моему, для фанатов очень замечательная и крутая история. Фанат какого вы фильма или сериала являетесь, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, я их хоть посмотрю, может быть, начну даже какие-то, а я пока расскажу о треках в этом часе. Крис Лейк, Long Jacket.

Бенни Бенасси, Illusion, Record Remake. Фанк в этом часе. The Beat is Rockin, Record Remake. Начнем с Хюгеля, трека Moving to the Sun, Record Mix. И вы слушаете.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход.
3: Приглашаем к сотрудничеству.
2: 249-1909. 249-1909.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
6: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
11: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, говорится в размещенной публикации на сайте ведомства. Как уточняется, в настоящий момент действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. В России обсуждают идею обязать компании использовать отечественный искусственный интеллект, если его цена не превышает стоимость зарубежных аналогов более чем в 1,5 раза. Инициатива уже обсуждалась в конце августа. В Минцифре и компаниях подчеркнули, что документ пока является лишь сводным итогом обсуждений. Дорогие игровые аккаунты и виртуальные предметы могут учитывать при разделе имущества супругов при разводе. Юристы считают, что инвентарь скорее не будут делить физически. Его стоимость могут оценить и присудить одному из супругов денежную компенсацию. Особенно это актуально для аккаунтов, где стоимость игровых предметов достигает сотен тысяч и миллионов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 12 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
9: 16+.
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
17: Да, это время подъема в школу.
16: Взрослые снова учатся понимать детей.
18: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
16: Дети снова пытаются понять взрослых.
19: Только играем по-взрослому.
16: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
20: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
16: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители, родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никит Бурягин, здесь с вами ближайший час. Ну что, кока-кольные животики, так вас называют в интернете, все, кто любят кока-колу, да, выросли у россиян из-за колоссального потребления газировки. Об этом сообщают даже в СМИ, все об этом трубят прямо сейчас. С такой проблемой чаще всего обращаются люди в возрасте от 20 до 35. Все, что дальше, это уже не кока-кольный животик, знаете, это уже статус, это уже определенный вес в обществе. И в общем, эти-то животики начинают замечать округлости такие у людей, хотя не пьют ни алкоголь, не едят на ночь люди, ничего. Но оказывается, пьют очень много кока-колы, в составе которой сахар. Причем любой, здесь неважно, добрый, черноголовка какая-то там по импортозамещению или что-то еще, количество ее решает. И говорят, что нужно снизить потребление, тогда и животик ваш кока-кольный тоже пропадет. Да и вообще следить за своим здоровьем нужно, друзья. Полезные советы, вот я тоже думаю начать следить за своим здоровьем. Новость эту прочитал, кока-колу все отбросил. Дайте-ка мне еще несколько полезных советов в чате мобильного приложения Рекорда, как там грудку правильно готовить или на масле на каком жарить, чтобы я знал, и вот следующим летом я перед вами предстал красавцем на каком-нибудь нашем новом забеге. Друзья, а пока расскажу о треках в этом часе, а вы пишите. Авиа там, бар-ба-ба! Как ни произнеси название трека, все равно бара-ба-ба, бара-баб. Фастбой в этом части, Music Sounds! Том Боксер, не путать с боксером. Морена. Пауза в этом части, Magnetic трек. А начнем с замечательной композиции, которая называется Meet Me in the Dark в рекорд-миксе. И не забывайте, что вы слушаете.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
4: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропусти! Идите, друзья!
5: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
6: Категория 16+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Рубио назвал состоявшиеся переговоры по Украине в Москве и Киеве содержательными. Госсекретарь США также отметил, что считает возможным в ближайшие недели разработать план шагов по урегулированию конфликта на Украине. Россия и Индия работают над созданием собственных орбитальных станций, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В будущем страны могут запустить совместную программу с перекрестными полетами смешанных экипажей, а также проводить общие научные эксперименты и исследования. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, заявил член Общественной палаты России Евгений Машаров. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Империум, Дом 56, Адмирал, Монблан, Сезар Будущее, Дом Дау, Кристалл Трилогия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Абудинский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шоссейная. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шлюзовая. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Первый Красногвардейский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик PSF Cross. Полный список победителей на сайте premierecordi.ru.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более полутора тысяч авто в наличии. Скажите «да» автомобилям с пробегом в «Диалог Авто».
7: Подробности на dialogauto.ru.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, вот ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. А все еще как-то, ну, в тренде, модно держать руку-то на пульсе грядущего предполагаемого концерта Kanye West? Или это мы одни такие? Помните, да, еще вчера я вам рассказывала, озвучивала новость о том, что на сайте Газпром-арены появилось объявление, заявку вывесили о поиске персонала для грядущего концерта Kanye West. А сегодня площадка уже все опровергла. Нет, говорят, старое это было объявление. Никого мы не ищем, никто не нужен, по-прежнему не подтверждается концерт Kanye West. Вот, друзья, да, те, кто собирается купить билеты, их, кажется, уже смели, да, кто приобрел эти дорогостоящие билеты, а вы же наверняка представляете, сколько там будет стоить, допустим, обслуживание по меню в VIP-зоне, да, это же какие-то это страшнейшие цифры с огромным количеством нулей. Друзья, вот рассказывайте вообще, чего ждете от концерта Kanye West? Вообще, как давно любите Kanye West? Тоже напишите нам об этом в мобильном приложении Радио Рекорд, а я знакомлюсь. Я не иду на концерт, но я знакомлюсь. Аниме в этом часе, now good и слышим. Еще впереди Тини Кестер и 125. Конечно, Тони Дарк Айс, Your Body. I don't want nobody. Мадонна и Мартин Гаррикс тоже непременно обязал. Какой-то очень загадочный трек. Уже сейчас Али Фарбен, Body Talk, и все это Рекорд Dance Radio. Dance Radio.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Реклама в Казани 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Можно и нужно ожидать, что чем дольше будет затягиваться мирный процесс, тем более неприятными будут требования по урегулированию для Киева, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия давно говорит о том, что каждый день ухудшает положение киевского режима. Пошлины Латвии на зерно из России лишат Балтию дохода и ударят по мировым ценам, рассказали эксперты. Прекращение транзита существенно повысит цены из-за увеличившихся рисков и усложнения логистики. Отмечается, что к середине августа этого года заявки на перевозку зерна в балтийском направлении достигли 5 миллионов тонн. Этап серии Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Нижегородской области. Этап должен был стать стартовым в сезоне 2026-27 и пройти с 16 по 19 октября. Причины такого решения не называются. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
13: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: 15 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
1: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
2: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
4: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
8: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья.
9: Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу в 17:00.
10: Категория 16+.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка и Игорёк и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
14: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
15: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
16: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
14: И зайки зубки проверим.
17: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Сегодня непростой день. Сегодня, оказывается, у нас Международный день красоты. Ах и ох. Я всегда, знаете, считала, что все, что касается красоты, вот этого всего, ну, это у нас про март, про апрель, в общем, про весну. Нет, осень стартовала, день красоты. Друзья, давайте прямо сейчас заглянем к нам в мобильное приложение Радио Рекорд. Будем писать о своих эталонах, идеалах, типажах красоты. Вот кто вам нравится? Какие вам нравятся люди? Может быть, блондины с голубыми глазами? Как мне, когда мне было 19 лет? Сейчас у меня уже все, я подросла, нет никакого типажа. Может, у вас есть? Пишите, почитаю непременно. А в этом часе что послушаем? У нас впереди The Second Voice и Let Me Be. А еще Клуни и Good Girls. Обязательно Афроджек, Алайн. Келлен Харрис тоже в этом часе Satisfy. Уже сейчас Хьюгл и Moving to the Sun, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: На смену тарелочницам пришли процедурщицы. Они мутят с папиками, берут деньги на тюнинг по московскому прайсу и едут вставлять грудь и дуть губы в Дагестан. Все дешевле, ну, на процентов 60.
2: Я представляю себе эти рынки. Это дыни, арбузы и дыни.
0: Рекорд. Реклама.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316 169-300-134-608. 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Цены на природный газ в Европе достигли трехлетнего максимума, передает Bloomberg. Трейдеры активно заполняют хранилище перед зимой на фоне неопределенности вокруг ситуации с Армузским проливом. При этом запасы газа в Европе пополняются одними из самых медленных темпов за последние годы. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Попова. Для профилактики, по ее словам, нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Французский журнал France Football включил Матвея Сафонова в список номинантов на премию лучшего вратаря года имени Льва Яшина. Сафонов в прошлом сезоне стал основным вратарем ПСЖ. Вместе с ним команда победила в межконтинентальном кубке, чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел напишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад, поскользнулся на краске, пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается на дома? Вот это прям...
1: Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
1: На краске поскользнулся и нашампурился на арматуру. Вот так вышло, да? Вы все равно нашампурился на...
2: Я обязательно...
1: Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
1: Янганджили, Черехов, Вейлык, Ситка и Амода. Автосервис, Глобал сервис, все для народа. Глобал сервис знают китайцев, как свои пять пальцев. И запомни, Глобал сервис нравится китайцам.
2: Глобал сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
2: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
0: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
3: Категория 16+.
0: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и подобным. Общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Record. Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Я вышла к вам, знаете, с выпуском, скажем так, новостей из нашего телеграм-канала. Итак, мужчина открыл банку сюрстрёминга в метро и устроил безумие для пассажиров. Я как представила, я ж позеленела вся, будем честными. Я напоминаю, что такое сюрстрёминг, друзья. Это квашеная балтийская сельдь, известная своим резким, гнилостным запахом, отвратным. Открывать ее советую это где-нибудь, знаете, где ветерок подувает, где-нибудь на улице. Там, где людей поменьше. В общем, скажем так, блюдо на любителя. Друзья, в связи с этим хочу вас узнать, какое у вас блюдо просто в стопе. В стопе антиеда и так далее. Вы это никогда не будете есть. Но я уже 100 раз вам рассказывала, что у меня почему-то есть предубеждение против барана. Я баранину не ем. Ну, не ем и все. Не знаю, с каких соображений. Не нравится, не хочется, не ем. А вы что не едите? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Тони Дарк Айс в этом часе. Perfect. Еще Крис Лейк и Long Jacket. Эвелин Рокстон тоже впереди. Vertigo. И обязательно Робин Шульц, Better Times. Прямо сейчас Ave Meet Me in the Dark. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: москвичи считают, что на первом свидании должны платить регионы.
1: Yeah.

0: сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
2: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на Сибирском тракте от Мира до Журналистов, на улице Патриса Лумумбы от проспекта Камалеева до Космонавтов и на улице Магистральной от Турбинной до Учительской. Всем удачи на дорогах!
3: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи.
5: Закажите забор в центре металлокровли.
6: Стоит недорого, блестит, переливается.
5: Центр металлокровли. Казань.
7: Тихорецкая 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
8: Рекорд. Реклама.
9: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
10: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
11: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте «Солнце». Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка», «Игорек» и «Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Рубио назвал переговоры Уиткофа и Кушнера в Москве и Киеве содержательными. Американский госсекретарь добавил, что в ходе контактов обсуждали новые идеи по урегулированию украинского конфликта. Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих стран, добавил он. Минпросвещение планирует запустить телефон доверия для решения конфликтных ситуаций в школах. Обратиться можно будет по любым вопросам, связанным с конфликтами, а специалисты обещают разбирать каждый конкретный случай. Россияне, которые хотят остаться в Таиланде более чем на 30 дней, могут оформить туристическую визу, рассказал посол Томихин. С 15 сентября в королевстве вступает в силу ограничение по срокам безвизового въезда. Теперь он составляет 30 дней. Томихин отметил, что есть люди, которые приезжают в Таиланд на всю зиму. Как раз для такого варианта и подойдет туристическая виза с продлением. С ней находиться в стране можно 60 дней. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
12: Берем кредиты. Мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
2: Дэнс Радио. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик Грань Девелопмент». В эфире.

0: Вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
1: Для зрителей старше 16 лет.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно. Для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами и думаю, что пора начать сразу с хороших новостей. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. Нас с вами встретят Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая», «Снежная королева», не пропустите. Ну а билеты на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Пока вы забираете свои лучшие, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка Tom Boxer Morena. Свежак от Бенни Бенасси Illusion. Клевая работа от DJ Gojo и Chica. Дождемся юмора от Mo Black. Откроет этот час Алия Фабин, Body Talk. Это Рекорд, Dance, Radio.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на Сибирском тракте от Мира до Журналистов, на улице Патриса Лумумбы от проспекта Камалеева до Космонавтов и на улице Магистральной от Турбинной до Учительской. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Сказала грозная царица.
4: Хочу металлочерепицу.
3: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
5: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
6: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама.
8: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
10: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале «Ю».
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
15: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
16: Больше сделок.
15: Квартиры от агентства «Статус».
16: Строительство загородных домов от честного застройщика.
15: Складывайте возможности. Умножайте доход.
16: Приглашаем к сотрудничеству.
15: 249-1909. 249-1909.
0: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, говорится в размещенной публикации на сайте ведомства. Как уточняется, в настоящий момент действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. В России обсуждают идею обязать компании использовать отечественный искусственный интеллект, если его цена не превышает стоимость зарубежных аналогов более чем в 1,5 раза. Инициатива уже обсуждалась в конце августа. В Минцифре и компаниях подчеркнули, что документ пока является лишь сводным итогом обсуждений. Дорогие игровые аккаунты и виртуальные предметы могут учитывать при разделе имущества супругов при разводе. Юристы считают, что инвентарь скорее не будут делить физически. Его стоимость могут оценить и присудить одному из супругов денежную компенсацию. Особенно это актуально для аккаунтов, где стоимость игровых предметов достигает сотен тысяч и миллионов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел напишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад. Скользнулся на краске. Пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему дом нашампуривается
1: Вот это прям... Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
1: На краске подскользнулся и нашампурился на арматуру. Ну, вот так вышло, да? Вы все равно нашампурился на...
2: Я обязательно...
1: Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно. Да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
3: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
4: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
5: «Глобал

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит...

0: с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Radio. Новый трек на рекорде.
1: Арио, Саваро, Тони Шейдс и Эндрю Он.

0: Record Dance Radio.
1: Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайшие два часа я проведу с вами, ребят. Сегодня 9 сентября и, наконец-то, Apple покажет смартфон, который мы обсуждали уже 1000 лет. Если вы еще не в курсе по каким-то причинам, то да, сегодня вечером стартует презентация Apple. Уже традиционная, но главная интрига — складной iPhone Duo, он же Ultra. По слухам, он будет раскладываться в небольшой планшет, то, что уже сделали многие бренды, но яблоки почему-то до сих пор не дошли. Получит Touch ID в кнопке, две камеры и, конечно, ценник от $2000. Ну, еще, конечно же, покажут iPhone 18 Pro Pro Max. Мне кажется, нас уже этим не удивить. Еще некоторые аксессуары, а вот обычный iPhone 18 решили придержать до весны следующего года. Короче, сегодня узнаем, действительно ли Apple приготовила что-то революционное или снова это будет самый инновационный iPhone в истории, конечно же, в кавычках. Как думаете, складной iPhone реально удивит нас сегодня? Будете ли вы смотреть презентацию? Пишите в чате рекорда. Все это обсуждаем, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Свежак от Heartless House. Кэлвин Харрис. Чуть позже в часе появится отличная совместка от Мадонны и Мартина Гаррикса. Еще дождемся Hollow от Eden. Открывает этот час Hugo Land Alternate с треком Moved Into The Sun. Это рекорд Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
7: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
8: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
9: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.
0: Реклама в Казани 500-54-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Можно и нужно ожидать, что чем дольше будет затягиваться мирный процесс, тем более неприятными будут требования по урегулированию для Киева, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия давно говорит о том, что каждый день ухудшает положение киевского режима. Пошлины Латвии на зерно из России лишат Балтию дохода и ударят по мировым ценам, рассказали эксперты. Прекращение транзита существенно повысит цены из-за увеличившихся рисков и усложнения логистики. Отмечается, что к середине августа этого года заявки на перевозку зерна в Балтийском направлении достигли 5 миллионов тонн. Этап серии Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Нижегородской области. Этап должен был стать стартовым в сезоне 2026-27 и пройти с 16 по 19 октября. Причины такого решения не называются.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел. Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: На смену тарелочницам пришли процедурщицы. Они мутят с папиками, берут деньги на тюнинг по московскому прайсу и едут вставлять грудь и дуть губы в Дагестан. Все дешевле, ну, на процентов 60.
2: Я представляю себе эти рынки.
3: Это дыни, арбузы, это вот мандарины, хорошие птички есть свежие.
2: Попробуй, давайте дам на пробу по мне.
1: Просто это знаете, что есть и такое теперь.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
5: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
6: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: Рекорд. Реклама.
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено.

0: Ру.
1: Внимание, внимание, ваш рейс 8 задерживается.
2: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
3: Мой миллиметр зашкаливает.
2: Больше приключений. Больше любви.
4: Это все мне?
2: И еще больше теплых премьер.
4: Ты думаешь?
5: Гарантированно.
2: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Dance Radio. Record.
1: Главная танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами. Ой, ребят, что расскажу? У GTA 6 появился неожиданный главный противник. Не конкурирующие игры, нет, а ревнивые девушки. В соцсетях сейчас гуляют слухи о том, что очень много девушек запрещают своим парням играть в новую GTA и называют это микроизменой. Все из-за Люси, одной из главных героинь игры. По сюжету у нее с Джейсоном отношения, а игроки смогут флиртовать с ней, ходить на свидания и всячески взаимодействовать с персонажем. В итоге некоторые уже сильно переживают, подписывают фотографии своих парней, пишут, он часами проводит время с другой женщиной, пусть даже она виртуальная. В общем, Rockstar случайно добавили в GTA 6 еще один такой скрытый режим – проверку отношений. Ну а вы бы ревновали партнера к персонажу из игры? Пишите свои мысли в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Все это обсуждаем под лучшие горячие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Tini Gessler 125. Послушаем свежак от Anima No Good. И еще в часе появится Биби Рикс и Дэвид Гетта. Дождемся Don't Wanna Go Home от Медузы. А начать этот час предлагаю с Ave и трека Midnight in the Dark. Это рекорд Dance.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут на Сибирском тракте от Мира до Журналистов, на улице Патриса Лумумбы от проспекта Камалеева до Космонавтов и на улице Магистральной от Турбинной до Учительской. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
4: И очутился он в центре металлокровли. А там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства да за один день.
3: Ну и тюка, молодец.
4: Центр металлокровли, Казань.
5: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
6: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Рекорд. Новости.
1: Цены на природный газ в Европе достигли трехлетнего максимума, передает Bloomberg. Трейдеры активно заполняют хранилище перед зимой на фоне неопределенности вокруг ситуации с Армузским проливом. При этом запасы газа в Европе пополняются одними из самых медленных темпов за последние годы. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Попова. Для профилактики, по ее словам, нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Французский журнал France Football включил Матвея Сафонова в список номинантов на премию лучшего вратаря года имени Льва Яшина. Сафонов в прошлом сезоне стал основным вратарем ПСЖ. Вместе с ним команда победила в межконтинентальном кубке, чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: «Капсикам». Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. «Капсикам» и боль на удалении. «Капсикам». Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел нам пишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад. Поскользнулся на краске. Пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто вам нашампуривается
1: Вот это прям готовая версия. Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
1: На краске поскользнулся и нашампурился на арматуру. Ну, вот так вышло, да? Вы все равно нашампурился на
2: арматуру. Я обязательно
1: на арматуру. Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
3: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости 2026» назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Ультима Сити», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Лидер». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Электрозаводская». Акционерное общество. Специализированный застройщик «Санаторий Белые ночи». Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой УСП». Лучшими компаниями признаны «Эталон», группа «Самолет», группа компаний «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Полный список победителей на сайте премии рекорде.ру.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
9: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
8: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
10: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу в 17.00.
11: Категория 16+.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
3: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
1: Возрастное ограничение 12+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда, вместе с тобой мы будем обсуждать разные, порою забавные, порою странные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Тут на днях некая американская тетушка-футуролог по имени Эмми Уэбб сравнила ИИ-экономику с приложениями для знакомств. Что типа, мол, владельцы приложений для знакомств, им выгодно, чтобы вы никогда не женились, а ИИ-экономике выгодно, чтобы процесс не заканчивался результатом, когда компания получает быстрый и дешевый доступ к инструментам, запускает все новые пилотные проекты, а потом сталкивается со все более дорогой и сложной их реализацией. Ничего удивительного, в капиталистической системе координат это абсолютно нормально, что тем, кто с виду о нас заботится и как бы делает нам хорошо, в конечном счете просто хотят на нас цинично нажиться. Что касается нас, то мы тоже о вас заботимся, чтобы у вас, например, были хорошие автомобили, хотим, но только потому, что без них сегодня радио почти не слушают. Да, пусть у всех у вас будут крутые тачки, говорим мы вслух, а про себя, чтобы вы слушали нас, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать. По словам Виктора Федорова, заниматься бизнесом в республике стало невыгодно из-за роста налогов. А где ты заработаешь сейчас в бизнесе? Объясните. Стагнация полная. Торговые центры закрываются, торговые места закрываются, заявил депутат. По его словам, даже на городских аукционах по продаже участков сейчас почти нет желающих, а бизнес еле дышит.
2: А чиновники дышат полной грудью, да? Прям дышат легко.
1: Ну, на хлеб с маслом хватает у них там. На проездной, как бы, ежемесячный, как бы, в трамваях там и в автобусах.
2: И участков никаких не нужно, да? О которых он говорит. Просто сразу за деньгами в кассу. Или он имеет в виду, что у чиновников и на аукционах по продаже участков тоже дела лучше идут. То есть, если ты чиновник, участки только в путь, да? Там,
1: вот не в путь, он жалуется. Смотрите, я чиновник, я выставил, как бы, участок на аукцион городской. Как бы, да? И никто его не покупает.
2: Нет, ну, это он говорит про бизнес. А пойдешь в чиновники, все будут покупать. Ну, и значит, смотрите, значит, бизнес еле дышит. Значит, что там бизнесом в республике там стало невыгодно, да, из-за роста налогов, как будто только там торговые центры там закрываются, что там торговые места закрываются. И поэтому, говорит этот уважаемый депутат, надо идти в чиновники. Это, конечно, клево. А такой вопрос, а кто тогда будет работать в торговых центрах, торговать, предоставлять услуги, создавать добавленную стоимость? Кто, в конце концов, будет платить налоги, когда все станут чиновниками? Что мы будем делать? Что мы будем есть?
1: Так каких торговых центров? Торговые центры же закрываются. Там не нужно работать, как бы. Ну
2: а
1: что,
2: что не будет торговых центров? Или, может быть, он имеет в виду, что когда мы все станем чиновниками, все это уже будет не нужно? Потому что нам все это, как чиновникам, будет полагаться по должности и падать с неба. Да? А если, смотрите, а если в чиновники еще уйдут те, кто там пашет, сеет, там механизаторы, работники там сельхозхозяйства, там фабрик, то нам с неба еще будет падать и еда. А если следом за ними уйдут там слесари, водопроводчики, сантехники, то сверху нам будет падать еще и починенные унитазы, причем золотые, пожизненно.
1: Ну, в общем, да, потому что если слесарь уйдет в чиновники там по ЖКХ по какому-то, он же в этом разбирается, как бы, да? Да. Он все там наладит. Там,
2: там где? А здесь?
1: Ну, там надо там.
2: Да если... Вот тогда заживем. А если, знаете, в чиновники еще уйдут женщины так называемого этого, не к ночи помянутого этого, легкого поведения, то вообще супер. Можно будет, знаете, чтобы расслабиться чиновнику, просто зайти в соседний кабинет главе района или государственному советнику по вопросам нравственности.
1: То есть чиновник к чиновнику, да?
2: Да.
1: По-чиновничьи так, по-братски, да?
2: Да, и не нужно легко ходить. А идти всем в чиновники, он советует. Это предложение очень хорошее. Но вот вопрос чисто практически. И я думаю, что не только у тех, кто слушает. И у вас тоже, Кремов. Ну, да, вам понравилось. Предложение хорошее. Вопрос только один. А куда идти в чиновники? Вот человек, скажем, там, работает в такси. Там, таксопарк. Там, бизнес идет плохо. Куда таксисту идти в чиновники? Где чиновниковская? Вот куда конкретно?
1: Ну, пускай поищет, пускай что не сидит на попе ровно в своем такси, как бы, да, как
2: бы. Куда конкретно? Где? Нет, просто вопрос: идти сразу в Кремль или сначала можно в администрацию города? Там,
1: а вот тут это нюанс. В Кремль никто никого не зовет, как бы, потому что Это только в Якутии происходит.
2: Идти в Якутию?
1: Нет, там, у якутов такие проблемы. У нас же нет проблем, как бы. Ну, в основном там нет, чуваши.
2: Хорошо, если такси здесь, у чиновников нет проблем в Якутии. Идти в Якутию или ехать?
1: Потому что проблема-то у них так в Якутии, а тут-то проблем никаких нет, ничего не закрывается. Налоги не растут,
2: Здесь нет, конечно.
1: Там в Чувашии, в Бурятии, в Карелии, в Калмыкии.
2: И обратите внимание на самое главное, что это кто посоветовал идти в чиновники, там был сказать депутат, да, Единой России из Якутии. Депутат посоветовал идти в чиновники. Не чиновник, а депутат. То есть это депутат хочет, чтобы мы все шли в чиновники, а не в депутат.
1: Ну, конечно.
2: Это важно. Это самое важное, чтобы шли именно в чиновники, а не в депутаты. Потому что понятно, да, если все пойдут в депутаты,
1: С депутатством не каждый издюжит. С чиновничеством-то да, как бы все могут быть чиновниками. А депутатам нужно думалку иметь такую.
2: Это, во-первых,
1: отбор там такой.
2: Да, ну и главное, что вот сам этот депутат, ему такой конкуренции-то, наверное, не надо. Если мы все туда пойдем. Поэтому идем куда?
1: Ну, в чиновники получается, да?
2: Получается так. Да. И поэтому вопрос. Вот ведь действительно, это ведь не сегодня началось, и не из депутата с этого советуют нам идти в чиновники. Да мы все сами бы хотели быть чиновниками, не берут. Вот вы помните, пытались это, или это...
1: Это другое было, меня отговорили, слава богу, неважно. Умные люди.
2: Все хотят быть чиновниками, но не получается. Так вот, вопрос. А действительно ли это так? Хотел бы ты быть чиновником? Может, уже пробовал стать чиновником? Может быть, ты уже чиновник? Плюсы, минусы, да?
1: Что в какой сфере ты бы чиновничал?
2: Потому что чиновники, на самом деле, работник, скажем, там, ГАИ, это тоже чиновник, да? Он, то есть, там, низший чиновник.
1: Ну, он государев-человек.
2: Государев-человек, да. Так вот, расскажи нам, как хотел бы, что
1: зачем?
2: Делать? Зачем? Ну, и не только, чтобы там деньги получать, как вот депутат говорит, а что-то сделать полезное. Вот пришел
1: или интересное. Забавно.
2: А часто это не совпадает.
1: Абсолютно, всегда не совпадает.
2: Обсудим это в народных новостях.

0: В Петербурге любвеобильный снайпер целый месяц обстреливал пространство ЖК в Выборгском районе использованными презервативами. Молодой мужчина приходил в гости к возлюбленной, а потом с балкона стрелял резинками по прохожим. Жильцы быстро устали от таких подарков с небес, поэтому охрана подняла записи с камер и вычислила квартиру. Стрелка вызвали на разговор и убедили завязать с необычным способом утилизации. Теперь местные надеются, что интимные боеприпасы в их дворе больше падать не будут.
1: Надеются? А, простите, а кроме надежды у них какие-то гарантии есть? Что значит надеть? Стрелка что-то вызвали на разговор и убедили завязать с необычным способом утилизации. А вдруг он не убедился? Тогда что, жильцам остается только надежда, что ли?
2: Тут важно, кто вызвал на разговор. Почему-то замалчивают, кто конкретно вызвал на разговор. Как бы. Да, то есть, уважаемый ли это человек, как бы, там, убедительный ли человек?
1: Конечно, вот это самое главное, что значит убедили. Потому что я-то думал, что, знаете, это хулиганство, там, это как минимум штраф, или там до, знаете, как там до 480 часов исправительных работ, иногда до 2 лет лишения, да, там.
2: Ну, протокол, если полицию его вызвали.
1: Нет, за что его убедили? То есть, как это было? То есть, как его убеждали там? Да? Что значит убедили? Вызвали. Значит, раз не штраф, там, не посадили, значит, сказали там, уверяю вас, стрелять по прохожим использованными презервативами нехорошо. И вот мои аргументы. Во-первых, это энергозатратно, да? А во-вторых, что?
2: Ну, там, не знаю, детям потом не расскажешь в старости, что как-то стыдно будет.
1: Убедил?
2: Ну, возможно, а возможно, знаете, как бы не кнутом, но пряником его убеждали. Может, ему там, вот возьмите кабачки, вот у меня с дачи уродились, большой урожай. Вот только не стреляйте, пожалуйста, больше вот вашими презиками.
1: Ну, надеюсь, да, ну, то, что так можно убедить, да. Добротой. Я надеюсь, да. Только так.
2: А больше... Цветы какие-нибудь.
1: А иначе просто у жителей нет других надежд. Ну, а главное, ну, слушайте, объясните, значит, там было сказано. Значит, я правильно понял, значит, человек кидался в окно, да, не у себя там, а у любовницы, да, у кого-то, да. Использованными презервативами. Почему его при этом, пускай даже там в новости, называют стрелком и снайпером? Это что за снайпер? Это снайпер-гандон?
2: Как это называется? Ну да, так что, а вы знаете, я ролик видел в интернете. Если взять использованный презерватив, натянуть его как лук, он летит как бы далеко-далеко, поэтому стрелок. А снайпер, потому что попадал.
1: Вот тогда, нет, тогда секундочку. Просто, нет, тогда это другое дело. Просто я-то думал, что это называется там дебил, причем конченый, да, отморозок. А если это снайпер, стрелок, да, ну, скажем, хорошо, ладно, стрелок штопанный, пускай будет так. Тогда, если попадал, так может быть, это реально какой-то гандона-киллер? Может быть, кого-то заказали,
2: да, Хантона? Там не покалечить, но унизить.
1: Так он попал, значит, в кого-то, кого-то
2: ну,
1: подстрелил,
2: снайпер же,
1: да?
2: Ну как бы, как снайпер определяется? Тем, что он попадает, у него большой КПД, как бы там, высокий.
1: А вот просто стрелок!
2: Просто, как, знаете, как...
1: Холостым!
2: В белый свет, как в копеечку. Это нет, это не снайпер, это...
1: Но знаете, что меня больше всего здесь, честно говоря, меня немножко напугало, как сейчас, знаете, модно принято говорить, локация.
2: Там же было сказано...
1: Да. Там все верно, Кремов, вы тоже услышали. Там было сказано, как его назвали, любвеобильный снайпер. Я, правда, не понял, в чем его любвеобильность. Когда ты стреляешь презиками, это как бы любовью стреляешь, да?
2: Ну да, так оно и есть, так это и работает.
1: Так вот, любвеобильный снайпер, как было сказано, целый месяц обстреливал пространство ЖК в Выборгском районе. В Выборгском районе. Дело ведь в том, это я не вам, конечно, а всем остальным говорю. Дело в том, что в Выборгском районе живет Кремов. И вот тут у меня серьезный вопрос. Вы не ранены?
2: Да, действительно, я там живу, как вот так вот в интернете реагируют на какую-то дичь, когда указывают локацию, какой-то комментатор появляется. Я там живу! Не, все нормально.
1: Все в порядке,
2: вызвали
1: на
2: разговор, да, все. Все, да.
1: А, ну, я надеюсь, я просто не думал, что вы стреляете, где живете. Да?
2: Нет, на соседней улице.
1: А, это лучше. Да и здесь я видел пару выстрелов.
3: Еженедельно шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня The Second Voice. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.
4: Как расшифровывается МУМ?
5: МУМ – мягкий уголок мечты.
4: МУМ – место уюта и мебели.
5: МУМ – мебель удержит мужа дома.
4: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: пришло в голову, значит, пригласить сюда этого Канье Уэста. Петербург и страна в целом заболели шизофренией. Но ведь, слушайте, но ведь любая шизофрения, даже в самой тяжелой форме, она когда-нибудь должна кончиться, хотя бы со смертью пациента. И тут у меня такой серьезный вопрос. А это закончится хотя бы в день концерта Канье Уэста? Или это будет продолжаться даже во время концерта? То есть, когда, знаете, там люди уже собрались, там пришли на концерт, и тут сначала выходит организатор и говорит: все, мы уже набрали персонал, там что там, хостес, сотрудников кейтеринга, стюартов, а кандидаты уже заполнили специальную форму, и вот уже даже, кажется, на сцену, похоже, выходит Канье Уэст. Вот, кажется, даже это он пукнул за сценой. Вот он уже идет, вот уже видна его черная рука, или не рука, да? Вот уже, похоже, он. Но тут, значит, следом за ними выходят представители «Газпром-арены» и говорят, что в эти дни нет, у нас не запланированы выступления никаких зарубежных артистов. Так будет, что ли?
1: Ну да, и, кстати, мне...
0: А зрители увезут в психушку, потому что они от этого уже окончательно сойдут с ума.
1: А я считаю, что это очень прекрасная, радостная, светлая и очень увлекательная история. Я хочу, чтобы это продолжалось вечно. Никакой психушки, а за этим при этом интересно и приятно наблюдать. Возникают какие-то новые подробности, какие-то истории, ответы там, да, вот как бы, это такая эпопея, такой сериал как бы увлекательный.
0: Но рефрен, он один и тот же, то есть, в принципе, вот основная линия, она та же. Значит, эти все организаторы говорят: сейчас все будет, а «Газпром» говорит: нет, ничего не будет. Но вот что я вам скажу, ребята, вот те, кто это делает, и «Газпром-арена», там, и организаторы, неважно, ведь... Да зачем нам Канье Уэст? Ведь такой перформанс, он как минимум не хуже, чем этот хрен заморский. Это намного круче его этого непонятного блеяния в микрофон. Смотрите, ведь это же настоящая, не какая-то фигня, да, вот он мы там любим, это настоящий цирк. Смотрите, организаторы, значит, с одной стороны, могут в одежде клоунов, скажем, в одежде Пьеро, да, будут говорить, там, выходит, все собрались на концерт, они говорят: сейчас все будет, сейчас на нашу сцену выйдет Канье Уэст, нет, сейчас, он выйдет прямо сейчас. И тут выходят организаторы в одежде Арлекино, бьют организаторов по голове палкой со словами: никаких зарубежных исполнителей у нас не запланировано, получай микрофоном Канье Уэста в пах, например. А вот это уже целое представление, это круче, чем какой-нибудь этот, не пойми что вам, понимаете?
1: Да, и тут еще такой есть нюанс, смотрите, эти вот... аналитики-оптимисты, которые говорят, что похоже концерт состоится, основываются на косвенных данных. То есть, как бы, «Газпром-арена» начала набирать сотрудников кейтеринга, да, как бы там, такого-то еще, хостес там, да, там что-то еще там делать.
0: Хоспис, да.
1: Да, хоспис, хостел, это вот все вот как бы, да. А при этом сама «Газпром-арена» утверждает, что никаких зарубежных исполнителей. Тогда, возможно, они готовятся к отечественному исполнителю. Какой-нибудь Альберто Садулин, там, ну, я не знаю. Там, ну.
0: Но организаторы-то нам говорят, что он должен быть зарубежный, то есть Канье Уэст. А Канье Уэст, как ни крути, он пока еще зарубежный. Но мне все-таки нравится формулировка. Каждая новость, это постоянно, да? Это очень хитрая, очень хорошая формулировка. Она дает нам надежду. Как там было сказано, концерт Канье Уэста в Петербурге, похоже, все-таки может состояться. Смотрите, правильные слова. Похоже, все-таки может, да? Похоже, видимо, может.
1: Вероятно,
0: исключено, вероятно. ХЗ может состояться. Что значит похоже? А по каким признакам, по каким тайным приметам и знакам они это определяют?
1: Ну, по хостес, по кейтерингу, вот это вот все, стюардов набирают. Это ж для, как бы, ну, для кого-то там другого, там, ну, не, для Бабкиной не нужно, и зачем ей кейтеринг?
0: Верика,
1: она со своей, знаю, со своей...
0: Со своим хостесом.
1: Да.
0: Ей не нужно. Ну, сколько можно людей разводить? Ну, ладно, хорошо. Мы все понимаем, ну, так сказать, подтекст ситуации. Понятно, что у нас, знаете, там, как говорят, разные, так называемые, башни Кремля, там, у них там разные мнения. Ну, может быть, тогда уже честно сказать организаторам этим, да, что-то сказать, похоже, концерта Канье Уэста не будет. А лучше, знаете, формулировка такая, более народная. Кажись, концерта Канье Уэста не будет. Походу не будет. Вангую, концерта Канье Уэста не будет.
1: Мамой клянусь.
0: Зуб даю.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Хруст Шоу.
1: Голый москвич ворвался в банк и рассказал росгвардейцам про муравьев пант. 45-летний мужчина зашел в офис финансовой организации, снял с себя всю одежду и начал выкрикивать бессвязные фразы. Сотрудники вызвали Росгвардию и дебошира доставили в полицию, где он продолжил рассказывать про загадочных муравьев пант, которые убивают коров и водятся в Южной Африке. После этой лекции мужчину передали врачам и отправили в больницу.
2: А почему в больницу? Его все-таки укусил муравей-панда? Срочно нужно извлечь из мужчины кусок муравья-панды?
3: Ну, я не знаю, ну, наверное, хотя, знаете, это какой-то он паникер. Ну, они же в Южной Африке. Ну, что он, как бы, в Москве суету наводит, как бы. Ну, зачем? Ну, что? Ну, куда? Они до нас пока доберутся, если вообще доберутся.
2: Может,
3: наших коров убивать.
2: Ну, что-то знает что такое? Больше.
3: Ну, да, блин.
2: В любом случае, человек хотел нас предупредить об еще одной опасности, которая нас всех подстерегает, да? Мы же всегда, у нас тут куча и так нервяка. Еще на нашу голову муравьи-панды наступают. Может, они быстро наступают. Я все могу как раз здесь понять. Я не понимаю только одного. А почему он был голый? Это же муравьи-панды его изнасиловали, что ли? А, это уже сам себя сорвал одежду, да? Так сказать. То есть, ну, тогда это, с его стороны, неразумно. То есть он там, что там, снял себе одежду, стал выкрикивать фразы, потому что голым-то опасно, да? Ведь муравей-панда может того схватить за муравьиную соломинку тебя.
3: И вот, нет? Это серьезный очень вопрос к журналистам этим всем, как кто-то все писал, там, вел, может быть, прямой репортаж с места событий, я не знаю. Насколько он голый? Потому что сейчас все такие нежные стали, да. Что даже будь он там в каких-то стрингах, уже пишут голый-голый. Вот да. Помните, в наше время в Speed.info написали, что голый мужик ворвался. Мы знали твердо, что он абсолютно голый, как бы, то есть, как бы, то есть да. Вообще без
2: сейчас
3: ничего.
2: Вообще,
3: а то
2: понятно.
3: Там, может быть, даже в носках,
2: сейчас
3: трусах.
2: Там, такое ханжество такое? Вокруг. А может, я не знаю, может, вообще только, я не знаю, может, там, не знаю, носки на нем были, да?
3: Да.
2: А уже голый.
3: Ну, то, да? Начинает кликбейт этот ваш, знаете, голый мужчина ворвался.
2: Это важно. Это действительно важно, насколько голый, но раз, ну зачем? Зачем он вообще разделся? Вот этого я не очень понял. Значит, тоже какой-то сигнал.
3: Жарко. В Москве бабье лето.
2: А вот насчет Москвы. Вы знаете, вот самое странное в этой истории для меня, что это был москвич. Потому что ведь, знаете, ведь обычно, насколько мы знаем, москвичи-то употребляют другое. С таким более мягким эффектом. Вот если бы там челябинец с таким эффектом ворвался, я бы не удивился. Там, в банк, да?
3: Ну, перебрал, малех.
2: Но я вот что вам скажу. Как изменились у нас случаи в банках? Вот раньше, да, вот эти старые добрые времена были обычные, тихие, мирные ограбления.
3: То есть голый ворвался, да. Вынес сейф, как бы, и все, ну, нормально.
2: Чаще всего одетый, как мы это особенно по фильмам видим. А теперь, значит, раньше ограбление банков, а теперь муравьи-панды. То есть людям в банках уже денег не надо. То есть все, что им нужно, это побегать по банку голенькими. Да, и чтобы его просто выслушали. А ведь, наверное, скорее всего, до того, как он принял свою муравьиную дозу, вот эту, а скорее слоновью дозу, да, свою вот эту вот муравьиную кислоту, от которой его торкнуло, он, возможно, хотел банк ограбить. Но потом, когда он при помощи муравьиной кислоты соединился с космосом, он понял, что на самом деле ему нужно не это, что не в деньгах счастье. И что ему все, что ему нужно, просто, знаете, просто побегать голым по банку. Помните, даже песня была «А я хочу опять по банку бегать, муравьев гонять». Такой был приход у него, понимаете?
3: Возможно. А возможно, просто человек замотался, забегался и перепутал. И он думал, что он ворвался, скажем, по делу, в приемную президента, как бы. Ну, чтобы заявить о серьезной проблеме, знаете, там в Кремль там.
2: Значит, неважно. Значит, нужно и фильмы снимать. Не вот это вот это старье, это анахронизм про эти банковские ограбления. Там, знаете, ограбление на Бейкер-стрит, какой-то фильм тоже относительно там. Да, новый. Никаких не ограблений на Бейкер-стрит. Голый на Бейкер-стрит с муравьем. Вот актуальные сюжеты новые. Но я вам больше скажу, знаете, вот. Как ни крути, а вот у меня голый, не голый.
3: Не, ну это важно, нет, перестаньте, давайте.
2: Тем более важно, хорошо. Но у меня теперь у меня тем более фобия. А вдруг нам действительно угрожают муравьи-панды?
3: Ну тут сложно, тут нужно очень аккуратненько, потому что муравьи муравьями, да, муравьями нас не удивишь. Но панда это же китайский след.
2: То есть китайский муравей, как бы, да?
3: Ну, возможно, в Южной Африке, да.
2: Вот, вы это что-то уже нащупали. Так вот, если нам действительно угрожают такие муравьи-панды, а не пора ли нам побегать голым?
3: А давайте!
0: Крем-хруст на рекорде. Рекорд, реклама. Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Не пора ли нам с вами вступить в интерактивную связь? Спрашиваем мы. Вопрос этот риторический, потому что мы точно сейчас в нее вступим. А почему? Потому что вы написали кучу разных сообщений, а мы их сейчас будем читать. А вы, это, конечно, наши дорогие пишущие радиослушатели, написали, читаем. Народные новости, что там?
1: Ну, тут депутат, якутский депутат, призвал своих земляков идти в чиновники, потому что, мол, бизнес, бизнесом сейчас не очень хорошо, а чиновники могут заработать. И мы спросили тебя, будь ты в Якутии, не в Якутии, где угодно будь ты. Хочешь ли ты быть чиновником? Для чего? Каким чиновником? В какой сфере? Потому что это очень широкое понятие «чиновник», да? Или же ты уже чиновник и можешь поделиться каким-то своим опытом, какие-то там, не знаю, плюсы, возможные минусы. Хотя я не знаю, какие минусы, черт побери.
0: Чиновника?
1: Да. Нет, ну, расскажи нам, да. Потому что мы-то обыватель со стороны думаем, что вот там они все как сыр в масле катаются, да? Все зашибись как бы, да? Вот, а возможно, не так-то все просто. И вот есть люди, которые хотят. Вот, например, ну, конечно, хотел бы. Ездить с мигалкой по встречке, обедать в ресторане, сидеть на всяких совещаниях, ездить на корпоративы и т.д. По кайфу же, жизнь на кураже. Вот, отметим это для себя, жизнь на кураже у чиновника. Вот плюс, жирный плюс.
0: Но а это плюсы. Но ведь есть же, не, вот сразу не очевидно ли минусы? Вот перечислите, пожалуйста.
1: Значит, а, минусы?
0: Ездить, да, ездить по встречке с мигалкой.
1: Ну,
0: да?
1: С мигалкой это плюс. А,
0: да, нет, конечно, с одной стороны. Но опасно же.
1: Опасно, да-да-да.
0: Даже с мигалкой
1: если по встречке. Если они перекроют как бы движение,
0: да.
1: Для этого нужно быть ох,
0: очень
1: каким
0: высоким чиновником. Да. Это первое. Второе, что?
1: Ну, обедать в ресторанах.
0: Обедать в ресторанах, да, это же только чиновники могут. Тут, да, тут ну, большой ну, плюс.
1: Может, у них какие-то специальные рестораны,
0: нет,
1: мы их не знаем.
0: Но его не, этим, этого чувака в рестораны не пускают, он думает, что только чиновников пускают.
1: Хорошо, так, сидеть на совещании.
0: Вот, кстати. Это абсолютно только чиновникам разрешено. Вот вы, как сидели на совещании?
1: Ну, слушайте, да, да нет, это нельзя назвать
0: совещанием. Это невозможно, да, конечно. Что это за совещание?
1: Забежали там что-то.
0: Это пипец, это базар, вокзал.
1: Не-не-не, а совещание, что солидное, там ты в костюмах все там.
0: Но, с другой стороны, если ты сидишь на совещаниях, какой мир? Вот сидишь на совещании, да, ведь, а иногда так долго сидишь на совещании, что на мигалку по встречке времени не хватает, да?
1: Так нет,
0: что не
1: а так ты спешишь просто. На совещание по встречке, это может вот, из ресторанов на совещание или наоборот.
0: Поэтому и про минусы тоже думай, когда
1: а
0: думаешь
1: вот,
0: о плюсах.
1: Вот да. Про минусы, вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации, не с Якутии, правда, с Ленобласти.
0: Пошли. Сидел с нами. Где?
1: Ну, в ресторане, наверное,
0: а, да? Вы, конечно, в ресторане.
1: На совещании.
0: На совещании, разумеется. Нет, конечно. Просто если бы он сидел,
1: как...
0: сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важен.
1: Не, ну может, ему там...
0: Или, да, его...
1: Там нормально, там, да.
0: Нет, а вот это, кстати, тоже интересно. А вот, особенно если все-таки говорить про тюрьму. Вот как вы себе представляете? Когда чиновник в тюрьме важный, как хрен бумажный, это как? Это какой?
1: Ну, какой-то он такой, ну, как бы человек с опытом, совет дельный, да, с какой-то другим там своим соседям, там, знаете, как бы такой там. И, как, знаете, все, он такой, у них какая-то особенная стать. Даже думаю, там в местах не столь одаренных, они такие осанки.
0: То есть,
1: такая,
0: даже
1: такая,
0: когда возле параши, там, да, это не, тоже же. Не, ну тоже же, если он сидит. Или когда это. И да, извините, это вот, вы знаете, все тюремный этот организм, он неприятный, но извини, такая жизнь, да. Вот есть такое ужасное слово, это опустить. Да, и вот даже когда опускают, наверное, этого опускали.
1: С уважением.
0: С уважением. Это очень важно. Не вот это вот, да, все это, да? Вот это важно.
1: А вот Елена. И дамы наши хотят в чиновники податься. Добрый вечер, КХ. Если бы я была бы чиновником, то сделала 4-дневную рабочую неделю, бесплатный проезд, увеличила отпуск до 35 дней, отменила бы ЖКХ. Елен, чтобы это все принять единолично, в одно лицо, как говорится, нужно быть не чиновником, а императором, по меньшей мере, понимаете?
0: Вселенной,
1: да.
0: Не меньше.
1: Отменить давно. ЖКХ, бесплатный проезд.
0: Тут чиновник и тебя, да.
1: Шальной императрицей, Елена, нужно было быть.
0: Она ведь
1: тут никто,
0: такая.
1: Там министр этого не может сделать. Как бы.
0: А что, 4-дневную неделю бесплатный проезд в транспорте? Что
1: да,
0: еще?
1: Увеличила отпуск до 35 дней, отменила бы ЖКХ. Ну, слушай, ну не лютует. Не,
0: нет,
1: не отпуск,
0: нет, такого
1: до
0: 100 умеренно.
1: Дней, как бы, да, там нет. Тут 35, как бы, да, вот.
0: Ну, тут, нет, ну, если, конечно, только для себя, это уже, конечно, круче. Нет. То есть, нет, всем остальным. Мне 4-дневную неделю бесплатный проезд в транспорте.
1: Да. Зачем ему бесплатный проезд в транспорте, чиновник?
0: А, да, чиновнику действительно глупо, да, совершенно не... Да, это правда. Так, давайте я почитаю. Так, ну что, вот, так, пишет... Дядя из Смоленска пишет. живу с чиновником. Ну, видимо, в хорошем смысле.
1: А, нет, я не знаю, давайте дальше читать.
0: Я прояснит. Читаю просто. Значит, живу с чиновником, она птица невысокого полета, кормушки ее не пускают, довольствуется зарплатой 45 тысяч рублей. А, ну, не пускают кормушки птицы невысокого полета, это тогда даже не голубь 45 тысяч рублей. Это грач? Или да. Кто это?
1: Ну, не знаю, кто это. Ну, вот
0: трост?
1: Это кто тетя это? Из Смоленска. Потому что с ней живет дядя из Смоленска.
0: А, нет, ну, я понимаю, ну, тетя из Смоленска. Да, но, нет, ну, что это за чиновник? Я имею в виду, что ну, 45 и не пускают совсем кормушки?
1: Ну, вот поэтому 45.
0: А где кормушки?
1: Ну, чтобы пустили кормушки птицу, нужно быть птицей высокого полета. Кормушки к скворечнику, там, знаете, к этим.
0: А они там совсем высоко,
1: да? Да, конечно.
0: Что это за кормушка? Вот я хочу, а я не могу, 930, а, нет, могу позвонить, кстати, дайте попробую сейчас.
1: Прям дядя из Смоленска?
0: Ну, а не прямо, а через это, через кормушку.
1: Через знакомых?
0: Да, сейчас. Звонили дяди из Смоленска?
1: А? Ну, как ты, кстати, звонил, да. Ну, ну, вряд ли этому. Вот и он тогда уже не жил проблема. В Смоленске, он уже жил в Москве, но он из Смоленска.
0: Интересная история, еще альбом покажите свой. Да. У вас есть альбом
1: да, конечно.
0: Фотографий? Так, что там у нас, телефон? Алло. Ну, и что это? А вот. Я сейчас...

0: Record. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
8: Категория 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Значит, уверенность. Это когда ты уверенно снимаешь штаны, а не робко так стесняясь, да?
1: Как просто и говоришь, вот дальше будем делать то, все там, по пунктам все разложил, там, да? Там, а потом я там так повернусь, а ты так, потом я подпрыгну, там, да?
0: Нет, что значит отстаивать свои желания? Послушайте, то есть я правильно понимаю? То есть если, скажем, к тебе на улице подходит незнакомый чел и уверенно тебе говорит, что у него стоит, да, и он любит в сексе позу слизняк и моллюск, это что, значит, у него хороший доход?
1: Да, ну как кто, нищеброд, так как-то слизняк и моллюск не практикуют.
0: То есть, если
1: человек... Все бюджетно очень.
0: Уверенно, да, везде, где надо и не надо, говорит о сексе. У него прям... Это только хороший доход или сам он хороший?
1: Да, он айтишник за миллионы при этом, я думаю.
0: Значит, поведение в сексе может влиять на заработок, да? По словам, если человек боится говорить о своих желаниях и постоянно зажимается во время близости, да, те же проблемы появятся в деньгах, в отношениях обычной жизни. А, ну то есть, если вот ты во время секса как бы стесняешься, да, приговаривать, как я люблю позу коза Дереза на палке, да, или хочу тебя в позиции богомол прижучил скунса, да, это лузер.
1: Да, да, я знаю, что он не может свободно говорить, как бы вот с, ну, там, о деньгах там или зарабатывать.
0: Да?
1: Ну хотя, знаете, вот реально, когда я был абсолютным нищебродом, то есть в юности своей, то есть вот я был максимально раскрепощенный. Я был омерзительно раскрепощен, как бы, с историей.
0: А вот когда есть что терять,
1: да, как-то уже так, знаете, подумаю сначала.
0: А вдруг ты ей скажешь, она тебе заяву в полицию за позу богомола и коза Дереза.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Перезапуск ресторана «Ваниль» в центре Москвы закончился дракой. Прямо на светском ужине сцепились ресторатор Антон Пинский и гастроблогер Илья Трапезник. Предварительно причиной конфликта стало нелестное высказывание второго про ресторан первого. Обсуждение кухни быстро перешло от слов к кулакам. В чем конкретно не сошлись во мнениях блогер и предприниматель, пока остается загадкой.
2: Ваниль? Слушайте, чувствую вот привкус настоящей ваниль.
3: Да, причем ваниль 2.0 после перезапуска.
2: Да,
3: такая серьезная.
2: Прям настоящая ваниль. Кто там сцепился прямо на светском ужасе?
3: Ужасе?
2: Или ужине?
3: Ну не ужас, ужас.
2: Но это скорее ужас.
3: Это же не массовая драка. Два человека подрались.
2: Да, и кто-то, значит, ресторатор Антон Пипискин, да, и гастроблогер Илья Трапезник. Да, или какой там Антон что?
3: Пинский.
2: Ну, Пипинский или Пипинский?
3: Пинский.
2: А, ну это лучше. Какой дух гламура? Ну, объясните мне, почему у ресторатора такое неправильное имя? У гастроблогера имя нормальное. Трапезник, как угодно. А у него Антон. Ну, надо было там, не знаю, там хотя бы Антон повар, или Антон батон, хотя бы. Или Антон шашлыком. Там, не знаю, или Антон там Пинский Холодцов. Что такое? Что это? Этот трапезник...
3: Ваш трапезник — это псевдоним у него, творческий.
2: Да, конечно, вот я говорю, так ему надо взять, псевдоним было. Я про это и говорю, спасибо, что повторяете все это. Ну, хорошо, они сцепились. А кто победил-то, Пинский или трапеза? Хотя я думаю, что в ресторане, наверное, победила трапеза, да?
3: Нет, ну победил, да, блогер. Победил блогер.
2: А что он ему сказал? Типа, у тебя еда не ваниль, ну, так, что не ванилью воняет. Что?
3: Ну, там очень какая история случилась. Как бы пришел этот блогер, как бы по работе, разумеется, он же пишет так в ресторанах. И увидел там этого Антона Пинского, как бы, ну, ресторатора. А до этого он писал о нем всякое, скажем, мягко так скажем. То есть, ну, такие вещи несприятные совсем. Ну, о его ресторанах. Ну, такие.
2: Не ресторанные.
3: И говорит, это он сам так написал. И тот сзади к нему подошел, ресторатор.
2: Сзади?
3: Да, как говорит блогер.
2: Ресторатор? Или как блогер?
3: Как
2: трапезник или как это?
3: Как ресторатор к блогеру подошел. Взял его за шею и сказал: ну, здравствуй, друг. А потом слово за слово. И похоже, судя по сообщениям, блогер, гастроблогер победил. По-моему, он там то ли ребро сломал, то ли челюсть. Но и при этом он свой этот пост оправдательный начал словами. Он первый начал.
2: Ну, неважно, но я говорю, что, значит, в ресторане победила трапеза. Как это должно быть? Но объясните мне другое. Там было сказано, перезапуск ресторана «Ваниль» в центре Москвы закончится. А что значит перезапуск? То есть его уже один раз запускали и не запустился, да? То есть решили перезапустить, но не запустился опять. Потому что драка прервала запуск, да, на первой ступени. Была какая-то предварительная, промежуточная, глав,

0: Подъем, ну и тут не запустилось, потому что один другому в харю.
1: Нет, все прекрасно запустилось. Этому способствовала драка, как бы. Понимаете, это такая примета есть. Драка на открытии, это как бы на счастье.
0: А, я не знал там такой.
1: Не, а, меня... Или как на свадьбе,
0: а
1: знаете.
0: Что, перезапускать снова не
1: отлично,
0: надо?
1: Отлично начали, отличный старт.
0: Ну, нет, ничего хорошего я не вижу. Ну, так сказать. Но мне кажется, что в любом случае теперь уже ему нужно приглашать не блогера, а трапезу. Да, какого-нибудь попроще там, не знаю. Блогера Хавчик или блогера Жрачку. Или, может, такого самого, знаете, фартового. Блогера Баланда, например. Вот это может уже прокатить. Хотя, если блогер Баланда ему наваляет, не... Ну, неважно. Но знаете, что я скажу? Это ужасная новость. Потому что, ну, слушайте, ребят, если они так будут запускать и перезапускать рестораны, у нас ресторанов совсем не останется. У нас ресторанный бизнес и так трещит по швам. А если так пойдет, если этот Пинский ушатает трапезу, то трапезничать будем в основном... Только дома жрать.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 55 минут. Кремов уже привстал, надел свой опашенный терлик с длинными рукавами и прорезями для рук. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Но мы спросили тебя, хотел ли ты быть чиновником, и в какой бы отрасли ты хотел бы быть чиновником, ну и все такое прочее. Ну, знаете, мы уже привыкли к тому, что многие путают чиновников с депутатами, и пишут они о депутатах. Вот, например, какова ситуация с депутатами в США? Именно оттуда нам пишет Константин. Была у меня встреча с депутатом. Один раз при пожатии руки он мне пальцем пощекотал мою ладонь. Больше к депутатам не хожу.
0: Ну, а что вы хотите? У них, во-первых, депутат, слова такого нет. Есть MP, то, что называется, ну, Members of Parliament, да? А MP, это звучит почти как MP... Да, и так далее.
1: Вот, есть, я не хочу, в отличие от наших, они любят ходить, там, сжать руки, там, ходить по домам.
0: Нет,
1: там,
0: конечно, да, нет.
1: А у нас, раздавать, а там, лично раздавать
0: потому свои что буклеты. У нас депутат, а у них MP эти... Понятно. И пощекотал, и чем закончилось все?
1: Ну, он больше к депутатам не ходит.
0: Да, ну, вот пишет, например... Вот Олег пишет. «Привет. Приглашали маленьким чиновником в Смольный. Но сразу сказали, зарплата будет 30 тысяч рублей на неопределенное время, так что все не так, как в сказках про чиновников. Приглашали маленьким... Слушай, а насколько он должен быть маленьким чиновник, что зарплата 30 тысяч рублей? Это прям чиновник-гномик, ну,
1: совсем,
0: да?
1: Такой, да, совсем там где-то в подвале там его держат.
0: Что такое, знаете, такой...
1: Не выпускают.
0: Малютка совсем,
1: конечно.
0: Да?
1: Конечно, это не только в Питере такая ситуация.
0: Вот, нет, подождите, секундочку. Нет, я хочу понять, что еще приглашали? Как вы это понимаете? Приглашали чиновников в Смольный. Я уже не успею просто ему позвонить. Приглашали чиновником в Смольный. А он кто был-то сам?
1: Чиновник есть, не в Смольном.
0: А может, не чиновник, да. И не в Смольном. Тогда действительно 30 тысяч максимум. Если он, например, ну, просто въехал в такси, а я могу в Смольный.
1: Да, может, приходить только 30 тысяч. Первое время. А дальше посмотрим. Может, 35 будет, да. А вот Александр пишет. Работал в администрации Московского района в отделе районного хозяйства. Ощущал себя кочегаром на Титанике. Работы много, денег мало, всегда виноват. Не так сладка жизнь чиновника, как кажется со стороны. На мелком уровне мало платят, а на высшем сажают.
0: Вот а такая что, вот дилемма, а да. Что лучше, я даже задумался. Лучше. Мало платят, но не сажают.
1: Лучше уж, да, лучше уж первое.
0: Не, ну посидеть тоже. А что такое, кстати, объясните мне, районное хозяйство. А где у района хозяйство?
1: Вот есть район, у каждого района есть хозяйство.
0: А где оно висит, примерно, в каком?
1: Почему?
0: Вот где вот у вас хозяйство, я знаю, а где у района?
1: Ну, где-то там у него есть, у вас. Что за район без хозяйства? Это не район вовсе там.
0: А вот пишет Константин Д. Ну, правда, не по теме, видимо. Гуляю по Ухте в наушниках. И слушаю вас. Вообще в командировках часто вас слушаю. То есть я не понял, то есть он нас слушает именно в командировках? То есть в Ухте. Особенно такое настроение, да?
1: Да, такое, там такое. Все такие на чиле там в Ухте сейчас гуляют по набережной.
0: А когда ты в Ухте, хочется
1: да,
0: чего?
1: Нас. Когда вот он нет, не в командировках, вообще... Он,
0: ну, конечно нет. А что здесь?
1: Страшный сон забывает, когда он там, ну, дома.
0: Поэтому, ну что пожелаем ему? Оставаться, ну, подольше? В
1: Ухте? Ухты тебе, дорогой друг. Хорошие, как бы, полные Ухты.
0: А вы знаете, Азамат отличный. Смотрите, вот вопросы есть. Вот Анвар задает вопрос. Здравствуйте, КХ. А депутаты разве не чиновники?
1: Но он может быть чиновником до депутата.
0: Или после.
1: Или, ну, после, да.
0: Ну, а ну, депутат как, ну, понимаете, ну хорошо, ладно. А продавцы, встречный вопрос тебе, Анвар. А продавцы разве не таксисты?
1: Бывает...
0: А, да, а бармены не таксидермисты? Ну нет, это вообще не... Как они, почему они должны быть
1: чиновники? Чиновники там, всем приветствуют, чиновники там в всяких министерствах.
0: Чиновники сидят, а это государевы люди, это те, кого назначили. А депутаты это те, кого выбрали. Вот представь, Анвар, тебя выбрали или назначили? Вот Кремова назначили, а меня выбрали. Вот разница между депутатом и чиновником. Давайте последнее сообщение.
1: А что там? Так. А вот у меня друг работал помощником депутата. Он должен был брать взятки, а все шишки сыпались на него.
0: Чего не понял? Должен был брать взятки?
1: Шишки на него, да.
0: Я так это не понял, хорошо или плохо быть чиновником?
1: Ну, потому что, ну, как-то непонятно, вот, как бы, помощником. Ну, как-то, с одной стороны, брать взятки плохо.
0: Плохо, конечно, это безусловно.
1: Да и шишки тоже нехорошо.
0: А нет, шишки это иногда хорошо, но если они не сыпятся, а просто висят хотя бы, да? Шишки падают в лесу, я иду на колбасу.
1: Вот как я иду на колбасу.
0: А, кстати, пора, да. Все, мы идем в хорошем смысле на колбасу. Есть еще и такой смысл. Или мы никуда не идем, а встречаемся с вами на моем телеграм-канале. Он называется «Смотрите, кто заговорил». Заходите, подписывайтесь. А так, тьфу на вас, уважаемый господин день крема.
1: На вас также Фугасман Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваше.

Привет всем, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю, друзья, да, в серединке недели стартануть еще два часа танцевального музыкального действия, на котором рекорд-пати, наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы с вами не только танцуем под любимую музыку, под клубную, но еще и зажигаем вместе всей рекордной семьей на импровизированных танцполах, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, ловим мощный уже осенний плюс вайбик здесь, на радио-тусе рекорд-пати. А прямо сейчас, потому начинаем первый 60 минутный отрезок. Собираемся на этих самых импровизированных танцполах нашей радиотусы. Рекорд пати.

0: Record. Реклама.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня The Second Voice. Через 15 минут в Рекорд-клабе.
1: Рекорд-реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Record. Party.
8: Рекорд Пати продолжается, равно как и я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и где еще, в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более 100 штук, можно выбрать 100% понравившуюся интернет-станцию. Если их будет несколько, добавляйте в избранное, чтобы они всегда были под рукой, чтобы впредь долго не искать. Ну а прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
9: Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
2: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
3: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
1: И зайки зубки проверим.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Конечно же, друзья, и к вам с хорошими новостями, потому как Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белое». На сцене второго танцпола «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. И все это 3 октября ждет нас в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Белое. Снежная королева». Билеты есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы вместе с вами продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: сахар колоко.
1: Рекорд. Реклама. Как расшифровывается мум?
2: Мум – мягкий уголок мечты.
1: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: Уоллс вас строит, строит для чемпионов. Уоллс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская 27-39-244-741, 16+.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
6: Робот-собака, роботизированная рука и 3D-принтер – все это ждет ребенка в Академии ТОП. Приходите на бесплатное профтестирование. Игровые задания помогут раскрыть сильные стороны, проверить IT-мышление и знания интернет-безопасности. А специалист подскажет, что ближе – программирование или дизайн. Для детей от 7 до 18 лет. Запись 211-0073. 211-0073.

0: место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
6: ИП Туманов Олег Николаевич. Город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608. 12+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Всего лишь полчаса у нас для того, чтобы потанцевать, для того, чтобы отжечь здесь на радио-вечеринке Рекорд Пати. Но не стоит отчаиваться, потому что впереди у нас есть и прямой эфир Радио Рекорд. И через полчасика в рамках Рекорд Лав Шоу расскажем вам о свежих клубных треках. Также у нас есть мобильное приложение Рекорда. Там у нас огромное количество музыкального контента в виде интернет-радиостанции. Их там более 100 штук. Выбирайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки и танцуйте вместе с нами. И прямо сейчас я предлагаю как раз-таки потанцевать еще полчасика в рамках радио-вечеринки Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено. Не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
0: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. У нас там, знаете что, у нас там контент свежий от наших резидентов Рекорд Клаба, а других героев эфира, конечно же, тоже. Есть Крем Хрусталев, есть Вейкапер, есть Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с Колбасным Цехом и Русским Часом, мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист, также новое шоу Час Резидента. Я не знаю, до какого момента оно будет новым, но тем не менее, друзья, мы постоянно приглашаем... Короче, я не буду сейчас спойлерить, не буду рассказывать. Обязательно послушайте «Час резидента» в четверг в 23.00 или же ищите его в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Далее про расписание я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках «Рекорд Клаб Шоу» расскажу вам о свежих клубных треках. Их мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные. Я открываю новый эпизод Record Club Show, где в ближайшем часе я хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Record отобрали специально для вас на этой неделе в часовую селекцию, собственно говоря, в рамках которой готовы вам выдать сегодня всю новью. Все новье. Все новинки. Короче, да, обсудим мы эти треки у меня в телеграм-канале Team Vox, и прямо сейчас начинаем Record Club Show с очень приятного объединения трех артистов. Goodfella, Я Могучий и Карен Хардинг. Трек называется Ride и вышел он 21 августа на Insomniac Records. Это тек-хаус с довольно легким вокальным настроением. Здесь много грува, плотная басовая линия, очень такой, знаете, цепкий вокал Карен Хардинг, в принципе, за что ее и любим. Интересно, что идея трека появилась у Goodfella во время лондонской студийной поездки, а Ямагучи добавил тот самый металлический синт-лид, который сразу выделяет трек. Прямо сейчас в Record Club Show Goodfella, Ямагучи и Карен Хардинг. Right.
1: Record Club.

Is that girl?

0: на диджейские сеты. Спокойное по настроению, но очень уверенное по груву. Прямо сейчас мы в этом убедимся в рамках Рекорд Клаб Шоу. Энди Бенсон, Крис Корренси, Little Bomb.
1: Рекорд Клаб, Тим

0: Рекорд. Реклама.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да» проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
2: Подробности на dialogauto.ru.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

И сейчас у нас Rubek, Roddy Lima, Sarah DeWarren, Elevation. Трек у нас называется, вышел он 28 августа на Error, на лейбле Error. 127 ударов в минуту в оригинале, плотная басовая основа, вокал Sarah DeWarren, который добавляет треку эмоциональный масштаб. Ну куда ж без этого? Здесь у нас Rubek показывает более тяжелую сторону своего продакшена. Beatport относит релиз к бейсхаусу, хотя есть вопросики. Короче, получилась довольно мощная комбинация. Вокальная мелодика сверху и массивный электронный фундамент снизу, если вы понимаете, о чем я. Ну и прямо сейчас в рамках Record Lab Show давайте заценим и этот трек. Rubek, Roddy Lima и Sarah DeWarren. Elevation.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня The Second Voice. Через 15 минут в Рекорд-клабе. Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Record Club. Team Vox.

волнении. Следующим треком у нас будет D.O.D. Marlor K, Marlor Rex, Are You Mine? Называется композиция. Релиз появился 28 августа на Armada Music у Армена. Здесь D.O.D. снова работает с очень четкой клубной механикой. Короткий вокальный хук, плотная ритмическая основа, классическая ритм-секция, в принципе-то. А участие Marlor Rex добавляет еще треку один характерный вокальный слой. Получилась вещь без лишних украшений, сразу к сути и сразу в грув. Короче, зацените прямо сейчас в рамках Рекорд Клаб Шоу D.O.D. Marlor K, Marlor Rex, Are You Mine?

Шоу, напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты «Радио Рекорд», про мой личный телеграм-канал «Тим Влог». Там у нас собраны предыдущие выпуски «Рекорд Клаб Шоу», «Рекорд Лиза». И этот новый эпизод «Рекорд Клаб Шоу» совсем скоро мы тоже выложим туда. Поэтому, как только вы увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень поможете продвижению нашего подкаста и «Рекорд Клаб Шоу», и «Рекорд Лиза» в интернете. Далее по расписанию. Сегодня вторник, как я уже говорил в самом начале, экватор недели, да, а значит, у нас получается сегодня в следующем часе будет рекорд гест-микс и мощный гостевой сет, в принципе, как всегда. Ну, а меня зовут Тим Вокс, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos, пока. Рекорд Клаб.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас будет гостевой сет от проекта «Футурист».

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Самое безумие только начинается. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. И это гостевой сет от Футурист.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix, and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

Рекорд Клаб. Мартин Гаррикс. Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: Okay, all good things must come to an end, but back again in 7 days. Martin Garrix signing out right now. Stay safe and see you next week.
2: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.